0: Нет, ну, знаем, но, безусловно, не до конца, потому что песня была написана давно, но доподлинно до сих пор неизвестно, испытывает ли Снегири после этого музыкального произведения комплекс неполноценности. Хотя, с другой стороны, всегда есть вариант, что нет, поговорили, перетерли, как говорится, между непосредственно своей снегириной роднёй и подумали, что, в принципе, быть похожим на спортивный снаряд, ну, так себе занятие. Обидно, конечно, с другой стороны, что в ассортименте отказали. Ну да ладно, Иванушки открыли свежий музыкальный на русском радио. Кто-то наверняка посмотрел на меня укоризненно и сказал, ну, тебе ли не знать, Дима, птичьи-то фамилии. Да, фамилия такая. Но я не про спорт. И вообще, с большим трудом просыпаюсь и засыпаю с ним же. Собственно, на часах 00 пишет группа «Добро» в своем названии. И хотелось бы отметить, что вот до такой степени я, конечно, в летящем состоянии не нахожусь. 3.04 уже на наших. Какие 00? Хотя, с другой стороны, 1.0 среди вышеперечисленного все же есть. Мы пережидаем, у вас началось утро, надеюсь, оно доброе. Вам желаю добрейшего дня, а вам все еще продолжение бодрого вечера или вступление в раннюю ночь. Выбирайте сами формулировочку. Самое главное, чтобы вам нравилось, чтобы сияло желательно, если вы девушка, ну и чтобы в целом ощущалось как сокровище. Тогда все будет как у Мэри Гу. Все по порядку, всем еще раз шлю большой привет. Ну и лучшая музыка на русском радио, она исключительно для вас.
1: На русском радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

Нинович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.

Очень хочется лета. Ну, очень! Русское радио. И все будет хорошо.

0: Ну, во-первых, конечно же, не задавая вопросов и не слушая ответов, и в целом не коммуницируя, наверное, ничего хорошего не получится. Надо разговаривать друг с другом, надо быть, разумеется, более понятливым в отношениях, хотя с девушками порой бывает сложновато. А девушки, в свою очередь, считают, что мы абсолютно непробиваемы. Но как-то живем, как-то существуем, и делаем это приятным образом под музыку русского радио. Если что, погуглите слово «компромисс», и тогда все станет абсолютно точно на свои места. Как я, например, сейчас поправил микрофон, сделал его ровненько, и сразу жизнь заиграла другими красками. В общем, мне хотелось бы, чтобы у вас все получалось, разумеется, с первой попытки, но, с другой стороны, если есть погрешности, не расстраивайтесь. В конце концов, известно, что Бог любит троицу. Это я не про любовный треугольник, это я про 31 мая, что сегодня. Троица – замечательный православный праздник. С ним вас и поздравляю. Русское радио всегда везде вместе с вами. И да, мы совершенно точно верим в то, что все будет хорошо.
1: На русском радио.
0: Ну и если вы себя чувствуете одновременно и счастливым, и влажным, это нормально. Любовь, как говорится, тоже человек. Ну или, по крайней мере, ничто человеческое и не чуждо. Если захотелось взрыднуть, то почему бы и нет? Андрей Губин на русском радио. Песня, конечно, уже многие догадались. «Плачь, любовь».

0: Реклама на русском. 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт «В ритме лета». В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
1: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Да ну нет, нет, так абсолютно точно не годится. Если встречаешь в жизни счастливого человека, ну, начинаешь как на солнышке греться в лучах его оптимизма. Поэтому, как говорится, о вас мы попросили бы остаться. Никаких «я уйду». Григорий Лепс на русском радио. Песня, как вы догадались, называется «Я счастливый». Но бывают и менее удачные варианты, как у Нюши, например. Но сильные девочки подобных вещей не показывают, не для того ремонт в квартире делали. Есть же хорошо обустроенные ванны, где можно взрыднуть. Или, я не знаю, где-то в зале пристроиться и тоже это сделать, пока никто не видит. Ну, а есть девчонки, которые вполне себе показывают все, что им приходит в голову, и даже то, что не приходит, извлекают на суд человеческий. Да, не хотелось бы, безусловно, говорить штампами и старыми анекдотами, но, тем не менее, сегодня Международный день блондинок. Девчонки, светленькие, привет! 3.47 на наших, на ваших столько же. Нам и вам желаем вступления в доброе утро. Вам шли большой привет и пожелание доброго дня, а вам персонально доброго вечера. У нас обязательно все будет хорошо. А пока плачут, да, сильные девочки от Нюши.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, мне кажется, конечно, дело не в цветах. Если человек нравится другому человеку же, то, безусловно, тут финансовые вложения не важны. В букетный период, конечно же. Хотя вот Ваня Дмитриенко, если честно, я с трудом себе представляю с букетом ромашек. А уж с пучком одуванчиков и подавно. Но, как я уже и сказал, во-первых, любовь зла, а во-вторых, да. В конфетно-букетный период, безусловно, отдаешь предпочтение исключительно чувствам. Ну, а все остальное, включая шубы и другие аксессуары совместной жизни. Это все дело десятое. Что ж, до нашего, буквально ближайшего, здесь у нас дискотека «Авария», будет Филипп Киркоров, «Не пара случится», и в самое ближайшее время Юлиана Караулова с песней «Девочка на миллион». Не зря же я про шубы заикнулся, наверное, девочка должна выглядеть именно так. Но если она в жару выйдет продемонстрировать шубу, вероятнее всего опять придется напомнить, что сегодня Международный день блондинок. 4.06 на наших. Наконец, доброе утро наступило. Но оно сегодня не теплое. Ничего, пережидаем.
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза опять сомлися.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи поняты все где-то в пробке. Но на сердце много трещин, и

0: Ну, если вам захочется собрать себя по частям, то давайте сначала попробуем прилепить все самое хорошее. Может быть, что-то из этого и выйдет. Возможно, вы человек добрый по жизни, просто никогда этого не проявляли. Может быть, вы веселый, но хмуритесь постоянно. А может быть, вы просто на себя наговариваете. Как известно в мультике, я не добрая бабушка, я злой крокодил. Кстати, крокодил довольно милый, когда маленький. 4.28 на наших раскрадийных. Поговорим о водоплавающих, но о менее страшных. О рыбке. Желательно, безусловно, золотой, потому что человечество все преисполнено желаниями, и в этом отношении наверняка мы с вами не являемся исключением. Самое главное заранее нести в себе что-то уже сформировавшееся, чтобы не растеряться перед рыбиной, и, соответственно, попросить ровно то, чего нам хочется, а не что пришло в данный момент в голову. Хотя в спонтанности я, конечно, ничего плохого не вижу. Если вы сегодня, например, надумаете сделать что-нибудь, чего никогда не делали, вдруг совершенно неожиданно, то почему нет? Сегодня воскресенье, вполне себе все возможно. Желаю вам отличной погоды, в целом настроение, конечно, не зависящее от нее, и русского радио как можно больше. Вот это обязательное условие. Группа «Фабрика» сейчас, Денис Клявер потом, «Хамали и Наваи», «Не заставить себя ждать» песня «А если это любовь». Меня зовут Дмитрий Лебедев, без всяких «а если», я и есть. До 8 утра, как и обещал, точно буду в вашей компании. И все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском. 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
1: Ученые доказали, что 2 минуты смеха полезнее, чем 20 минут бега. Теперь я просто сижу на скамейке и ржу над пробегающими мимо. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Это, конечно же, Сагдиан на русском радио. Сложно ее не узнать, но, тем не менее, вдруг вам показалось, что песня вам не знакома. Называется «Позови», и вроде бы просто в исполнении Сагдианы, но я бы не сказал, учитывая то, что в пределах семьи мужа после бракосочетания, как правило, забываются все метрики и начинаются «Дорогой» или, можете себе представить, если вдруг кого-то окликнут «Зая», сколько пушистых производителей повернуться на этот возглас. Поэтому, как я считаю, наверное, нужно время от времени звать друг друга по имени, по крайней мере, чтобы конкретно человек понимал, что это про него, что его присвоили и его никому не отдадут. И в этом чувстве собственничества, мне кажется, нет ничего плохого. Группа «Руки вверх», классика жанра «Я не отдам тебя никому» на русском радио. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Я шлю большой привет абсолютно всем, где бы ни находились. Самое главное, что вы на территории русского радио. Мне это круто. Оставайтесь со мной или подключайтесь, если вы только-только проснулись. Доброе утро, кстати. Вам доброго дня, а вам уже доброго вечера. У нас все будет хорошо по намеченному.
1: На русском радио.

украсить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Мы уже, по-моему, без дождя небо представить себе не можем. Во всяком случае, сейчас сезон такой. Но, с другой стороны, мне кажется, что в каждом рисунке должна быть еще логика. И если елке понадобилось нарисованное небо, и чтобы там непременно был дождь, то, как говорится, в каждом рисунке зонтик. Непременно пригодится, особенно тем, у кого не на рисунке, а в целом небо сегодня испещрено всякими тучками, подозрительными облачками, ну и вообще, сероватого оттенка, то, что должно быть голубенькое. В общем, прорвемся, конечно, циклон по-прежнему шагает по России, и да, он не южный, ничего с этим не поделать. Нужно просто переждать. В конце концов, сегодня успокаивает тот факт, что еще весна. А весной может происходить все что угодно. Вот в июне, начиная с понедельника, можно уже ныть с чистой совестью, если вдруг ничего не наладится. Но, с другой стороны, как всегда, греться будем, разумеется, в компании друг друга. Русское радио и за, и не против, и вообще всяко за вас. Любимые на русском, исключительно для...

0: ваших любимых ушко. Тестостерон, диджей Смэш, а также появится Николай Басков, Ирина Дубцова и Юлиан Краулова в самое ближайшее время.
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском. Память, прекрати мне спать,
1: виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Ой, обещание – дело тонкое. Обещание нужно выполнять. А как можно гарантировать любовь? Нет, конечно же, можно поклясться во всем известном месте перед тетушкой непосредственно с бумагами, где все лодки то разбиваются, то напротив, в одной все перемещаются и т.д. и т.п. Что касательно непосредственно большого и светлого чувства, если не удастся его просто-напросто сохранить, то, знаете ли, обещание ничего не стоит. Это все равно, что, знаете, влюбленный синоптик вдруг решил спросить, а хочешь хорошую погоду? Вот завтра. И, как всегда, не сбудется. Представляете? И отношения всем разладятся в самом начале. Синоптики, не обижайтесь на меня, но вы, правда, порой очень и очень сильно не попадаете. Мама у меня постоянно жалуется. Вроде как, говорит, официальный канал, и все мимо. Но это ничего, опять же, наше настроение от погоды зависеть не должно. И от взглядов окружающих тоже. Вот от взглядов любимых, это да. Александр Воробьев, буквально через пару секунд, гости из будущего, их знаменитая пробежка от себя и дальше. «Болен тобой» от Димы Билана и что-нибудь еще из любимого на русском все непременно. Доброго раннего и нам, и вам. Вам уже не такого раннего, как всегда в это время, сформировавшегося и, надеюсь, очень и очень воскресного. У вас душевный вечерок, вам его отличного. Конечно же, вам приятного аппетита, раз у вас уже обед. Русское радио всегда и везде. Главное желание, а так в охоточку.
1: На русском радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
1: Берегите друзей, которые умеют красиво фотографировать. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Я, конечно, почетный пешеход, поэтому лоббирую интересы пешеходов же, но, с другой стороны, как-то логика мне подсказывает из чувства самосохранения. Как бы не хотелось быстрее, но все же правила дорожного движения нарушать нельзя. Ну и вообще, подумайте о водителе. В конце концов, он же не последний раз на работу вышел. Давайте уже, чтобы все было аккуратно, а любовь немножечко может подождать. 5:47 на наших раскладинах. Конечно же, на нас свет клином не сошелся. Знаю, у вас больше, у вас еще больше, у вас меньше намного. То есть можем и выделиться на чем-то фоне, и напротив, в отстающих находиться какое-то время. Всем желаю и доброе утро, и доброго дня, и вечера доброго. Поздравляю вас с Троицей, и, конечно же, желаю вам любви и счастья. Это основное. И самое главное, под музыку русского.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, я считаю, что, как всегда, традиционно, главное, чтобы Кладко был приучен. То бишь, чтобы был у него тренинг еще с младшего возраста. Чтобы еще в первом-втором классе, ну, когда там еще портфели носят девушкам. Вот, после этого, безусловно, привычка остается и не откажется провожать. Не будет про себя думать, о, это же другой конец Москвы. Я иногда так думаю. Но не со зла, безусловно. Прикидываю варианты, как свою лень употребить и непосредственно использовать какой-то транспорт, где минимально можно перемещаться. Люди все-таки дороже встречаться нужно. 607 на наших ускоразинах. Алешенька называлась песня. Нет, ты же Алеша. Как это одно время было принято вообще над всеми именами мужскими издеваться. Татьяна Куртукова исполняла песню. Совет на любовь вообще всем абсолютно. Как бы не решили сегодня отпраздновать этот день, я считаю, что все должно у вас получиться. Русское радио всегда с вами. Ну и я, разумеется, ограниченное количество времени. И тем не менее, с большим удовольствием и энтузиазмом берусь за дело. До 8 буду в вашей компании между песнями, группа «Градусы» следом, Артем Качер и Аня Лорак появятся со своими материками, а также Чили и Мари Краймбрери тоже вдруг откуда ни возьмись.
1: На русском радио.

немного жаль, что потеряли друг друга мы. Последний

0: Иисуса, как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Я полагаю, что узнаваемость стопроцентная. Ну, во-первых, наверняка все поняли, что это Зиверт в эфире русского радио. Ну и что песня, разумеется, не ее, а хорошо известная в исполнении братьев Кристалских. Они же Ума Турман, для совсем уже несведущих. Хорошо, что приехал. Что-то в этом роде. И вообще, мне очень нравится, что давным-давно научно-технический шагнул уже в сторону неба. И каждый человек, ну или практически каждый, может сказать, что видел небо. Не только снизу. Я вчера наблюдал за облачками. Конечно же, как всегда, выбрал себе место у иллюминатора. Можете считать это каким-то ответвлением инфантилизма, но я всегда люблю сидеть у окошка. Там, кстати, и дрыхнуть удобнее. И вообще, через тебя никто не ходит. В общем, плюсов громадье. 6.28, кстати, на наших. Это я тоже к плюсам отношу, потому что время на месте не стоит, а значит, все идет своим чередом. Конечно же, как обещал, раньше не свернусь, до 8 утра непременно буду в вашей компании. И много мы еще с вами чего отслушаем, и хорошо знакомого, и незнакомого вовсе, и что-то вроде где-то было, такой вариант тоже возможен. И железные новиночки на русском радио непременно случатся. Меня зовут Дмитрий Лебедев, категорический привет всем, и чтоб все было хорошо.
2: На русском радио.

0: Реклама на русском. 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
1: Говорят, что я зануда. Давайте сначала определимся с терминологией. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: А у девушки этот характер прям по погоде. Немножко ветреный, да? Столько солнца в песне появилось. И все под разными именами. Как надо уже определяться, серьезно. Если, конечно же, возраст позволяет. Потому что если вам, например, 17, то торопиться, безусловно, некуда. Но, с другой стороны, встречаться ровно со всеми тоже не стоит. С одной стороны, весело, но как же... Общественное мнение, я бы так сказал, имея в виду бабушек, разумеется, которые давно уже составили и вынесли непосредственный вердикт, как девушки легкого поведения, само собой. Ну а на что они, бабушки, у подъезда еще нужны? Они там прикреплены аккурат для этого, ставить диагнозы. 6.44 на наших русскородийных, группа «Фабрика» с песней «Лелик». Дальше «Не отпущу тебя», Вячеслав Макаров. Кристина Арбакайте появится очень скоро, поделится с кем-то своим миром. И явно его украсит, равно как и русское радио. Готовы поддержать вас в любой момент вашей жизни, составив саундтрек отличный, как всегда. У нас все только самое лучшее. И вот единственный момент, уже о котором сказал, над погодой мы не властны. Но с этим как-то разберемся.
1: На русском радио.

0: эвакуации местных жителей в пределах ближайших к возгоранию частных домов. На место прибыли экстренные службы, проводится ликвидация пожара. В работах задействован пожарный поезд. Информация о пострадавших не поступала. И к другим темам. В стране могут дополнить перечень обстоятельств для упрощенного оформления ДТП, не вызывая на место сотрудников полиции. Кабмин поручил профильным ведомствам подготовить предложение. Ответственными за реализацию задачи назначены МВД, Банк России, Минфин и Минэкономразвитие при участии профессионального объединения страховщиков. Исполнить поручение планируется к 2027 году. Миноборнауки утвердило обновленный порядок приема в аспирантуру. Главное изменение коснется способа подачи документов. Электронные заявления теперь будут приниматься исключительно через госуслуги, а возможность направить их через собственные информационные системы вузов упраздняется. При этом у абитуриентов сохраняется право подать документы лично в образовательную организацию или по почте. Сроки приемной кампании, зачисления и другие базовые правила остаются неизменными. Половина опрошенных россиян испытывает стресс, когда их смартфон разряжается. Более 26% респондентов тревожатся из-за страха пропустить важную информацию или событие. А еще 24% впадают в панику из-за риска остаться без связи и потерять контроль над ситуацией. Психологический дискомфорт, связанный с разрядом мобильного устройства, проявляется у россиян задолго до его выключения. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Лебедев.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Слушайте, я, конечно, понимаю, что каждое утро должно быть позитивным. В противном случае, ну, куда мы на таком корабле поплывем, если с самого начала будем считать, что все как-то хмуренько. Но, тем не менее, хотелось бы затронуть социалочку. Я тут буквально недавно выяснил, да, в этом месяце, в мае, соответственно, что на самом деле лень не доводит до хорошего не только людей. Но в этом случае, рассматривая мною животные, они вообще ни в чем не виноваты. Ну, просто расслабились чутка, и все. Я имею в виду белочек. Не тех, которые у нас в пределах города иногда появляются у некоторых сограждан. Нет, настоящих белочек, которые живут в парках культуры, и их там усиленно подкармливают. Да-да-да, я имел в виду толстых изначально белок. Тут давеча закрыли один из парков, и, соответственно, белки чувствуют себя очень и очень плохонько. Я-то думал, они живенько перейдут на свои желуди, орехи, что-нибудь отковыряют из запасов, но нет, оказалось, они полностью зависимы от человека. Ну, что я могу сказать? Давайте уже как-то через заборчик, но белок подкармливайте. Помним, мы в ответе за тех, кого приручили. 7.03, тем не менее, на наших раскрадийных я все же считаю, что утро это не хмурое. Но информацию возьмите все равно. Непосредственно и где-то себе в голове сохраните. Можно, конечно, выше головы, можно прям даже и выше двух-трех, я уж не знаю, сколько там, в принципе, до неба, до облачков. Владимир Пресняков продолжает непосредственно эфир.

0: И тут, конечно же, самый важный момент – определиться с объектом восхищения, а также вдохновения, ну и, как вы поняли, любви в целом. Потому что, нет, здесь никаких вариантов стерпится-слюбится. Ну что это такое? Сердце, когда поет, не должно фальшивить. К чему вам внутренние караоке, которые не отключить, только уж портить? Юрий Киселев на русском радио. «Сердце запоет» – так и называется песня. Это новиночка, разумеется. Появилась на русском радио, правда, не вчера, но, тем не менее, если на русском радио что-то подвисает и остается, это значит только одно. Значит, вам нравится. Не забывайте поддерживать новиночки в золотом граммофоне. И, конечно же, почаще вообще заходить на сайт русского радио. Мы для вас его обновили. Он очень удобный, классный. Все исключительно для вас. Равно как и песни, конечно же. И небо у нас чистенькое, без осадков. И ветер у нас тут на русском радио он тоже умеренный. Я бы даже сказал, южный циклон, в отличие от того, что на самом деле имеется на улице. Поэтому будем как-то справляться художественными образами, само собой разумеется. Иванушки, Ханна, Дмитрий Колдун, Ирина Дубцова в самое ближайшее время. И пожелание доброго утра, доброго дня и доброго вечера вам. Все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: 5 июня в 20.00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Софина, Жасмин, популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
8: Если вы решили вынести из дома макулатуру, самое главное – не начать ее перечитывать. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Вот это абсолютно точно, поэтому передавайте родным приветик, в том числе и от меня, само собой разумеется. Ну и сами от себя не забудьте передать. Будьте добрее и с роднёй тоже. Даже если ваша вторая половина считает всю вашу родню алкоголиками и в целом неприятными людьми. Так бывает, ничего не поделать. 7.46 на наших рускрадинах. Хотелось бы тут темку поднять, но как я могу сам? Здесь у нас все карты в руки, разумеется, исполнителям. Сергей Лазарев решил спеть про компасы. Я не знаю, почему не про термометры. Так хотя бы можно было с пользой провести время. И если температура положительная, то можно было среднюю по больнице выявить. А направление? Направление в больничке что? Санитары сами покажут. Но, опять же, хозяин-барин, как уже и говорил, Сергей Лазарев надумал, значит, будет его песня «Компасы». Дальше послушаем еще Айову, коллектив «Хай-фай», возможно, появится, и, может быть, тестостерон. Почему говорю с сомнением? Ну, всякое в жизни бывает. Зарекаться не рекомендую, а вот экспромт я всегда приветствую. Отдыхайте на здоровье и по запланированному заранее, и, разумеется, спонтанненько что-нибудь приятное под музыку русского радио придумайте. Прощаюсь с вами, услышимся дальше по неделе. Всем отличного дня и, конечно, поздравляю вас с праздником Троицы.
1: На русском радио.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. С 1 июня в социальном фонде начнется прием заявлений на получение семейной выплаты. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты.

0: Указали в Минздраве. На неделе Росздравнадзор сообщил о разработке механизма продажи в аптеках рецептурных лекарственных препаратов только при наличии электронных рецептов. Мера позволит пациенту в любой момент в личном кабинете посмотреть историю своих назначений. Кроме того, система автоматизирует процесс назначения лекарств для льготников, так как рецепт сразу попадает в базу данных. Сегодня в столице от 15 до 17 градусов, облачно и кратковременный дождь. В Подмосковье прогнозируется от плюс 13 до плюс 18. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. На 2 градуса теплее будет уже завтра, а со 2 июня в столичный регион вернется тепло. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости на русском.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Доброе утро, мои хорошие! С воскресным приветом к вам, любимки мои, ваша, надеюсь, тоже любимка, Аня Семенович. Это «Дембельский альбом» на русском радио. Ну что, завтра наступает лето, и это большое счастье. Прекрасная пора, когда много-много солнца, и поэтому у всех отличное настроение. А я решила, что сегодня вашим солнцем буду я. Еще завтра у нас День защиты детей, поэтому всем родителям, у кого есть дети, прям поздравляю вас, сделайте что-то приятное для ваших малышей. Я думаю, что они это оценят. Давайте беречь наших детей, потому что это наше будущее. Тем ребятам, кто сейчас на боевом посту, я дарю тоже море позитива, передаю воздушные поцелуи, солнечные приветы. А девчонкам и мамам, кто скучает и грустит, кто любит...

0: любит своих солдат, терпение. И помните, мои дорогие, что дембель неизбежен. Завтра еще 1 июня у нас день Северного флота России. У североморцев очень почетная и ответственная миссия защищать северные рубежи нашей необъятной родины. На будущей неделе, в среду 3 июня, отмечается день парашюта. Первый парашют нарисовал еще Леонардо да Винчи. Представляете, 3 июня в 1785 году. Француз Бланшар, поднявшись на воздушном шаре, скинул на парашюте собаку с высоты 300 метров. Собака, к счастью, успешно приземлилась. А этот день и стал днем рождения парашюта. А 6 июня в субботу в России Пушкинский день. День рождения Александра Сергеевича Пушкина и день русского языка. Поэтому можете вообразить себя Пушкиным и написать хотя бы пару каких-нибудь четверостишей нам вместо обычного сообщения. Я с удовольствием эти строки прочитаю. Ну, а также жду и обычные сообщения на страничке Русского радио ВКонтакте и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. В общем, инструкцию дала. Ставлю вам любимую музыку и скоро к вам вернусь. Поехали!
1: Дембельский альбом на Русском радио.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Привет всем! Румяной зарею покрылся Восток, так писал Пушкин. Заря давным-давно уже прошла, ночи сейчас короткие, но стихов никто не отменял. Ну а как еще, если не стихами разбудить самых сонных слушателей Дембельского альбома? Пожалуйста, скорее просыпайтесь. Ну а я перехожу к вашим сообщениям. Анна, хочу передать привет войсковую часть 42-685, Брянская область. Это нам пишет Юрий Дергачев из Саратова. А также передаю привет всем, кто служит или собирается пойти в армию. Всем хорошего дня. А летит привет большой, даже могу сказать привет огромный, войсковую часть 40-274-С, город Лесной Свердловской области, от Карпенко Евгения из Йошкар-Олы. А вот Марков Виталий из Бийска шлет привет войсковую часть 11-361, город Нахабино. Также летит привет воинской части 60-008 от Вадима Жигалова из Пензы. А вот Елизавета Чернец из Краснодара пишет: «Передайте, пожалуйста, большой привет моему племяннику Максиму Котову. Осталось 5 месяцев службы. Мы семья и близкие друзья. Все тебя очень сильно любим и ждем». А Раиса Обломова из Ахтубинска шлет огромный привет сыну Юрьеву Константину. Служит сейчас в Ленинградской области. Мы по нему очень сильно скучаем и ждем его. Ну что ж, ждем всех ребят, кто служит в армии. Гордимся ими. И, конечно же, я для них ставлю любимую музыку на русском радио.
0: Дембельский альбом на русском радио.

0: мои дорогие, мои прекрасные, ну что, вы, наверное, сейчас нежитесь под тепленьким одеялком, и вам очень хорошо. А вот представьте, что в эту же минуту кто-то из ребят, которые служат в армии, стоит под проливным дождем, например, на своем боевом посту, или в жару тоже несет ответственно свою службу. И, конечно же, им так хочется как можно больше слышать теплых слов из родного края. Поэтому ваши сообщения вот у меня тут на компьютере, их так много, и они такие теплые, что я как можно скорее хочу их прочитать. А Виктория Калинина из Ростова-на-Дону шлет привет своему любимому солдату Александру Нефедову, который служит в Ставропольском крае. Осталось чуть-чуть. Очень жду, люблю и скучаю. Летит привет от Мурашова Виталия из Костромы. Ребятам, кто служил срочную службу в Гаджиево, в 58-я отдельная рота охраны, морская пехота, Северный флот. А вот Алла Куницына из Санкт-Петербурга передает привет своему другу Артуру Михайлову и всем, кто сейчас служит. Мальчики, хорошо вам служить. Мы вас любим и ждем. Большой привет всем, кто служил в войсковой части 25030 Тихоокеанский флот. Передает Коваленко Юрий из Чебоксар. А Марк Васильев из Ижевска передает привет всем, кто служил в войсковой части 89547 город Чебаркуль. Анна, вы, как всегда, на высоте. Это нам написала Елизавета Евстигнеева из Самары. Ребята, кто сейчас служит России и защищает наше Отечество, вам крепкого здоровья, вернуться поскорее домой. Победа будет за нами. Ой, Елизавета, спасибо вам за такие теплые слова, я к ним присоединяюсь. Но хочу напомнить, что если вдруг вы потеряли связь со своими сослуживцами, ну мало ли что, пишите нам, пожалуйста, и мы вам поможем их разыскать. Все-таки армейская дружба, проверенная дружба, поэтому не теряйтесь и дружите. А я вам поставлю хорошую, любимую, позитивную и прекрасную музыку на русском радио.
1: Дембельский альбом на русском радио.
2: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

0: Мои дорогие, мои любимые, в это прекрасное воскресное утро, надеюсь, что с вами ваша любимая ведущая Аня Семенович. Ну, а теперь я вам хочу сказать, что у меня очень много сообщений, и все они от чистого сердца. Я, конечно, буду их читать, и надеюсь, что, может быть, я наткнусь на сообщения в стихах, кто знает. Николай Денисов из Дубны передает привет всем, кто служил в войсковой части 41-480 ВКС, а также поздравляет всех с прошедшим профессиональным праздником, Днем военного автомобилиста. А вот Дарья Ворончук из Симферополя передает привет своему любимому солдату Дмитрию Румянцеву. Очень тебя люблю и очень сильно жду, считаю дни. Ой, Дмитрий, как же вам повезло. Большой привет сыну Зимину Даниилу, который служит в Новороссийске. Шлет его Кудасова Светлана из Пятигорска. Сыну осталось служить чуть меньше месяца. Очень ждем домой. Ой, как вам повезло, месяц пролетит, вообще не успеете оглянуться. А вот Кристина Хорошина из Северодвинска шлет привет своему любимому солдату Белову Владиславу. Анечка, с наступающим летом. Всем хорошего дня. Моя самая любимая программа «Дембельский альбом» на русском радио. Огромное спасибо за приветы от меня. Хочется сказать, Анна, вы просто молодцы. Ваш «Дембельский альбом» ждут все, кто проходит службу, кто ждет наших бойцов домой. Вы как никто знаете, как преподнести сюрприз и приветы нашим бойцам и их родителям. Вы побывали во многих частях, знаете, как служится сейчас нашим бойцам. Ваши песни и ваши пожелания и приветы нашим бойцам так необходимы. Огромное-огромное спасибо вам. Ваша постоянная слушательница Наталья Макарова из города Тавда, Свердловская область. Ой, Наталья, спасибо огромное. Я знаю, что ваш сын уже давно вернулся, живет гражданской жизнью очень успешно, а вы до сих пор с нами. Спасибо вам за такую преданность и любовь к нашей программе. Безумно вам благодарна. Ну, покину вас буквально несколько мгновений, а потом снова к вам вернусь.
1: Дембельский альбом на русском радио.

0: Что слушает страна?
1: Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой.
0: Любимая на русском.

0: со мной. Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В «Ленте».
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Почему меня всегда приглашают на кофе? Я, например, котлеты люблю. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
11: Воскресенье – это день самый долгожданный.
12: Потому что на посту Семенович Анна.
13: Дембельский альбом. Каждое воскресенье. Сани Семенович.
14: Ну что, мои дорогие, вот и подошла к финалу наша программа, но мы не будем отчаиваться. Впереди целый солнечный воскресный день, как он прекрасен. Поэтому не разлеживайтесь в кровати, скорее вставайте и наслаждайтесь этим прекрасным мгновением. Как говорится, лето пролетает быстро, осень не за горами. Поэтому пользуемся и наслаждаемся каждой минутой. Ну, еще парочку ваших сообщений прочитаю. Анечка, передаю привет сыну, Чащину Егору. Это нам написала Галина Васнецова из Сыктывкара. Ему осталось дослужить 2 месяца. Готовимся к встрече. Любим и обнимаем. Вам, Анечка, и Русскому радио большое спасибо, что есть возможность передать привет в дембельском альбоме. А вот Валерий Емельянов из Санкт-Петербурга, Владимир Медведев из города Ясной Оренбургской области, Татьяна Маркова из Омска, Артем Джалилов из Саратова и Светлана Светландышева из Севастополя передают горячий привет всем, кто сейчас служит и защищает наше Отечество. Защищать Родину – святой долг перед Отечеством. Огромный привет Ане Семенович. Дембельский альбом – очень нужная программа, особенно для тех, кто собирается на службу в армию. Ну и, конечно, для тех, кто честно отслужил и кто еще служит. И это Николай Узун. Спасибо большое. Ну, что я вам хочу сказать, что в следующий раз мы с вами встретимся 7 июня. Вы будете отдыхать, а я, как всегда, трудиться для вашего удовольствия и отличного настроения, но мне это доставляет тоже удовольствие и поднимает настроение. В общем, взаимовыгодные у нас с вами условия, потому что мы друг друга любим. И, конечно же, любим наше любимое русское радио. Желаю вам отличного дня, позитива, радости. Помните, что жду ваши сообщения и оставляю вас с любимой музыкой на русском.
15: Роднее и ближе станет дом, когда есть дембельский альбом.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Крыму ввели ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92. С сегодняшнего дня действует приоритетная продажа АИ-95 для коммунального и социального транспорта, а также реализация по талонам без ограничения объема. Глава региона Сергей Аксенов выразил надежду, что ситуацию удастся нормализовать в течение 30 дней. И к другим темам. По данным МВД, мошенники начали внедрять схемы обмана страховые выплаты для отслуживших в армии. Злоумышленники начали обзванивать граждан, представляясь сотрудниками Минобороны. Жертве сообщают о якобы предназначенных выплатах за службу и просят для оформления документов уточнить персональные данные. Получив информацию, мошенники переходят к классической комбинации. 15 июня в стране начнет действовать ГОСТ для систем, которые с помощью искусственного интеллекта оценивают состояние водителя за рулем.

0: будет расти. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире утреннее шоу «Вкрутую по-русски».
1: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Ух, сегодня во Всемирный день попугая. Пододвиньте своего питомца поближе к приемнику, потому что мы научим его не только говорить, но и шутить. Вместе с вами человек, который за 5 дней до зарплаты легко переходит на проса, Андрей Макеев. И я, Миша Набоков, самоутвердился за счет попугая, научив его говорить. Миша самый лучший. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро!
3: Кстати, Лена Журавлева, если когда-нибудь к нам не придет, то мы можем тоже использовать попугая. В принципе,
2: вместо нее,
3: в принципе, я думаю, результат будет ровно.
2: Слушай, может быть, даже сегодня попробуем.
3: Попробуем, кстати, да. В рубрике «Лена жарит» поэкспериментируем. Перед этим у нас будет игра «Накрутили по полной». Мы с вами поиграем. Крутые песни мы с вами послушаем.
2: Что еще?
3: И я буду рассказывать про человека, который 37 дней шел и куда он пришел. Вот такой вы узнаете совсем скоро, буквально через две песни.
2: Ты балуешь наш.
3: Балуешь наш.
2: Слушаем, но перед этим это традиция. Наша традиционная зарядочка. Что нужно сказать своему бывшему тренеру при встрече, поведает Филипп Киркоров своей песней «Давно все хорошо».
4: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. В крутую по-русски.
1: Михаил из Казани за 37 дней преодолел более 4000 километров и добрался до Китая.
2: Слушай, ну Михаилы вообще, они могут.
1: Они упертые. Они,
2: да.
1: Они вот идут.
2: Пока в стену.
1: Китайскую не уперся, его отправили куда-то, послали, и он пошел. И пока он в китайскую стену не уперся, он понял, что все.
2: Слушай, ну ладно.
1: Пора возвращаться назад.
2: Давай не будь.
1: Миш,
2: Ну,
1: ты признайся, что ты, ты такой же человек.
2: Не, ну я такой, да.
1: Ну вот и все.
2: Этот Михаил другой.
1: Да. Ты бы преодолел, ты бы сквозь китайскую стену прошел.
2: Я бы головой пробил ее.
1: Ты такой упертый, а этот испугался.
2: Да.
1: Значит, в чем история? Раньше мужчина весил более 100 килограммов, имел вредные привычки, но в один момент решил изменить жизнь и сел на велосипед.
2: Все то же самое, только на велосипеде решил попробовать.
1: И рванул в Китай, потому что туда россиян пускают без визы.
2: Как это взаимосвязано?
1: Заметьте, что вот здесь написано в этой новости, он имел вредные привычки, да, и решил поехать на велосипеде в Китай.
2: Так.
1: Вот, собственно, с этого начинается новость. Угу. Силе воли Михаила можно позавидовать. В пути он поставил личный рекорд. В день приезжал на велосипеде по 200 километров. Угу. Ну, а ночевал чаще всего в палатке, который прихватил с собой в путь. Не указано, у кого он прихватил ее с собой в путь. Попробуй его найди.
2: И, кстати, не указано, у кого он прихватил его велосипед.
1: Ну, естественно, здесь очень много вопросов.
2: Много вопросов.
1: В гостиницах тоже останавливался. Надо было банально помыться, постирать вещи, зарядить телефон.
2: Зачем?
1: Для кого? Для кого?
2: И для чего?
1: Вот здесь вопрос.
2: Здесь еще больше
1: путешествовал
2: вопросов.
1: Налегке, килограммовая палатка, матрас и бутылка воды. Вот сейчас как раз мы когда прочитали, да, вот этот момент, что помыться, постирать вещи и зарядить телефон. Тут жена Михаила, которая сейчас слушает, а я думаю, что у него должна быть жена.
2: Ей больше интересно.
1: Ей вопрос, для кого ты собрался мыться там?
2: Что там за
1: На путешествие
2: процедура.
1: До Китая на велосипеде Михаил потратил около 90 тысяч рублей. Деньги уходили на еду, интернет и ночлег.
2: Здесь у супруги Михаила еще больше вопросов.
1: Напомню, что новость начиналась с того, что имел вредные привычки. То есть, еду, интернет и ночлег он не оставлял. А ночлег там вообще вопросов много.
2: Там огромное количество вопросов.
1: Россиянин еще умудрился работать прямо в дороге. Ну, доставка. Ну или...
2: Строительство.
1: Если на удаленке, то сварка, естественно. Сварщик.
2: Первый в мире.
1: Вдоволь насладившись Поднебесной, Михаил вернулся в Россию, прихватив с собой еще несколько товаров из Китая, заодно развез те, кто давно их
2: ждал. И несколько велосипедов.
1: Доставил еще параллельно с этим.
2: Слушай,
1: приехал на другом велике уже.
2: Более крутом.
1: Да.
2: Слушай, ну я не могу тоже не похвастаться, потому что, допустим, я, Михаил из Воронежа, на протяжении 4 лет, внимание, обучение в музыкальном колледже по классу классической гитары, для лучшего сцепления с инструментом не стриг ногти на правой руке. Как тебе?
1: Да вот до меня достаешь уже этой рукой. Великолепно, я считаю.
2: Мало того, на ногах тоже я не стриг для лучшего сцепления с паркетом.
1: Миша, ты меня задеваешь уже.
0: Крутую по-русски. Русское радио. Русское радио.

0: и Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: А мы не скучаем, потому что мы сегодня отмечаем Всемирный день попугая. Между прочим, кстати, есть фильм про попугая. Называется он «Поли». Миш, смотрел
2: что?
1: Такой фильм?
2: Что? Да. Я слышу.
1: Есть такой фильм. Ты смотрел этот фильм?
2: Ты про фильмы заговорил?
1: Да. Ты смотрел?
2: Нет.
1: Вот и я нет. Но хотя бы ты знаешь, как я себя чувствую, когда я, когда ты мне задаешь все время эти вопросы про фильмы вот эти. Между прочим, знаешь, в фильме в этом играл, значит, смотри, как я, актеры, посмотри, в главных ролях. Джина Роулинс и Шалуп Тони.
2: Кто из них играл попугая?
1: Ты знаешь этих актеров?
2: Нет.
1: Вот я тоже каждый раз, понимаешь, вот так и реагирую. Вот так я каждый раз слышу, когда ты мне говоришь, ты смотрел этот фильм? Ты смотрел этот фильм? Я же, ну, я не смотрю, я уже устал всем повторять, что я, ну, как-то не особенно любитель смотреть
2: вот эти все сюжеты. Слушай, ну извини меня.
1: Я извиняю, конечно.
2: Фильм про попугая?
1: Ну,
2: я не смотрел.
1: Ну да.
2: А допустим, ну, не знаю, там, «Властелин колец».
1: Ну я
2: там.
1: Не смотрел «Властелин колец».
2: Вот.
1: Ну я не смотрел. Но мне, понимаешь, все время предстают с этими вопросами.
2: Ну а как ты мог не смотреть?
1: Каждый день. Ты смотрел,
2: это кем
1: ты
2: надо
1: смотрел,
2: быть, каким
1: ты
2: надо
1: смотрел,
2: быть,
1: ты не, смотрел, подожди, ты как... смотрел. Я говорю, не смотрел.
2: И в итоге я не посмотрел.
1: Я уже себе запишу скоро, вы знаешь, вот
2: татуировку навесь, это татуху.
1: Я не смотрел эти фильмы. Потому что с этими фильмами ко мне постоянно пристают.
2: Тебе нужно список набить на руке, что надо посмотреть.
1: Как это, список литературы, да?
2: Да. На лето.
1: На лето, чтобы потом, когда она закончится лето, меня будут спрашивать, ты смотрел?
2: Да.
1: Я буду говорить, нет, не смотрел. Каждый день я повторяю одно и то же, потому что лето, какие фильмы
2: Слушай,
1: могут быть,
2: ладно,
1: Миша?
2: Слушай, ладно,
1: какие?
2: Всемирный день попугаев, 38 попугаев, ты смотрел?
1: 38 попугаев я смотрел.
2: Батюшка.
1: Там как раз Джина Роулинс и Шалуп Тони в главной роли.
2: Это был тот самый фильм.
1: Очень интересно.
2: Замечательно.
1: После этого момента я уже не смотрел ничего, потому что 38 попугаев.
2: Это вершина, которую уже не побить.
1: Дальше уже начинаешь смотреть, уже после этого
2: уже
1: не интересно.
2: Согласен.
1: Но слово не смотрел, да, у меня постоянно везде написано, но все равно, заметьте, Миша все равно представит с этими вопросами, почему-то ты смотрел этот фильм? Не смотрел.
2: Ты сам как попугай уже.
1: Что вам постоянно приходится повторять по 100 раз на дню? Вот такой у нас сегодня будет к вам вопрос. Миш, ну что, будем обсуждать?
2: Ну давай.
1: Пишите
2: обсудим.
1: Ваши истории в наших соцсетях, в комментариях под постом с темы дня, а также в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7.
0: Вкрутую на русском радио.

0: кулинарят утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
1: Наша крутая авторамка с логотипом Русского радио. Вот это красиво! Поэтому стоит за нее побороться. Звоните прямо сейчас в игру «Накрутили по полной». 8-495-995-105,7. Всех ждем!

0: Давайте разбираться.
1: Вот если Мария из Хабаровска выиграет у нас авторамку, мне кажется, авторамку тоже можно назвать как-нибудь нашим именем.
2: Да.
1: Прикрепить
2: Михаил,
1: авторамку.
2: Михаил.
1: Прикреплю-ка я Михаила к автомобилю, да? Или да. Андрея, и буду с ним ездить.
2: Слушай, а какое имя, давай спросим у Марии?
1: Вот это фантазия. Имя у Марии? Мария. Мария, здравствуйте, доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Наверное, добрый день.
3: У нас уже день.
1: Да, добрый день. Как настроение в целом в Хабаровске сейчас?
3: Да, ничего, нормально, сегодня тепло, хорошо.
1: Солнечно, лето. Ой, да. Красота. Слушайте, ну вот только ваш выигрыш сейчас бы в большей степени порадовал бы, наверное, хабаровцев, чем солнечная.
2: Чем летняя погода.
1: Чем летняя погода. Будете стараться?
3: Конечно. Но...
2: Мария, вы отвечаете за весь Хабаровск, так что приготовьтесь.
1: Да, три факта для вас уже есть. Один из этих фактов правда. Вам нужно определить, где правда. Какой факт правдивый. Хорошо?
3: Хорошо.
1: Теперь запускаем мы дальневосточного тигра.
2: Да, кстати,
1: к нам в студию.
2: У нас он ручной.
1: Ручной.
2: Мария, и познакомьтесь.
1: У него в зубах
2: как раз вопросы.
1: Вопросы и задания.
2: Пожалуйста.
1: Запускаем, поехали.
2: Аллея!
1: Я поймал, Миш, на, держи вопросы, держи.
2: Фу.
1: В прошлый раз он убежал, пришлось самому, да?
2: Слушай, молодец, что ты поймал в этот раз, потому что в прошлый раз было...
1: В прошлый раз было хуже.
2: Было очень плохо.
1: Да.
2: Итак, сегодня у нас какие факты? Мы обсуждаем вообще праздник Всемирный день попугая, поэтому факты у нас будут... Мария, как вы думаете, о ком?
3: Про попугаев.
1: Это первый вариант.
2: Да, хорошо.
1: Выиграли, да, то есть здесь вы прошли.
2: Полбалла уже есть.
1: Да.
2: Сразу приз?
3: Да, конечно.
1: Да, самая малость. Самая малость, Мария. Три факта сейчас озвучим. Назовите правду и забирайте.
2: Это такой разминочный вопрос. Итак, факт номер один. Некоторые попугаи дают своим птенцам имена.
1: Хотел сказать молоко. Но нет.
2: Как-то узнал второй вариант. Нет, первый факт. Некоторые попугаи дают своим птенцам имена.
1: Так.
2: Факт номер два. Попугаи могут запоминать только человеческие слова, а звуки других животных повторять не способны. И факт номер три. Самый крупный попугай в мире умеет летать со скоростью до 200 километров в час.
1: Вот так.
2: Вот, это он пролетел тут что, мимо нашей студии.
1: Мария, расскажите, пожалуйста, где правда?
3: Но я что-то склоняюсь к третьему варианту.
1: Вот именно к тому, да? Что самый крупный попугай в мире умеет летать со скоростью до 200 км в час. Вы себе представляете вот это вот?
2: Да, во-первых, представьте крупного попугая.
1: Насколько? И так крыльями такой машет. И 200 км в час.
2: Не, но он сначала медленно так.
1: Да, потом он разгоняется и остановиться не может. И да, и все, да. И остановиться не может. Там только если китайская стена будет, она мне... И тогда уже остановится.
2: Или дерево.
1: Мария, останавливаемся на третьем варианте или первый, второй?
2: Третий вариант — это верняк, да, Мария?
1: Или первый, что попугаи дают своим птенцам имена. У нас был первый вариант. И второй, что попугаи могут запоминать только человеческие слова, а другие никак.
2: Там птенцы что-то показывают, я слышу.
1: Так.
3: Мария. Блин, ну я не знаю, я вообще запуталась.
1: Ну, есть в этом и суть игры.
2: Да это же не все. Не все, да.
3: Может,
2: просто.
3: А если я права, что третье, ну либо второе, может быть.
1: Если вы права, что третье, то вы выиграете, а если не права, то
2: проигрываете. Да,
1: что
2: такие правила.
3: Не хочу проигрывать.
2: А кто хочет?
1: Тогда какой вариант правдивый?
3: Тогда пускай будет первый.
1: Первый вариант, что некоторые попугаи дают своим птенцам имена.
2: И это правильно!
1: Исследования показали, что птенцы некоторых видов попугаев получают от родителей уникальные звуковые сигналы. Там типа «Миша! Андрей!»
2: Другой сигнал. «Микеланджело!»
1: Такой, да. Позже птенцы используют их как личное обращение друг к другу, почти как имена. Мария, вытягивали как могли, вытянули.
2: Вытянули просто как хвост.
1: Как репку. Тянули и вытянули, Мария. Вместе со авторамкой, Мария. И весь Хабаровск
4: Хабаровск сейчас просто радуется, аплодирует вам.
2: И весь Хабаровск пересмотрит сериал «Просто Мария», во-первых.
4: Обязательно.
2: Да?
4: Это следующий пункт. Мария, мы вас поздравляем.
2: Мария, ну вы рады чуть-чуть или нет? Скажите нам, пожалуйста.
3: Очень рада, конечно. Спасибо большое. Надо просто было мне вообще неправильно думать и сразу бы угадала.
2: Вот именно. Вот именно.
3: Решила поумничать.
4: В этом весь и секрет.
2: Друзья, берите пример с Марии. Не надо думать вообще.
4: Не надо думать правильно.
2: Да.
4: Думайте
2: неправильно.
4: И все у вас...
2: И будет неправильно и правильно потом.
4: И все у вас получится. Все будет хорошо.
5: Накрутили по полной. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русская.

0: Вот те раз. Вот те два. Макеев Набоков. Вкрутую. По-русски.
1: Что вам постоянно приходится повторять по 100 раз на дню? Ну, как вариант. Вот сейчас мы слушали Артура Пирожкова. Рай, рай, рай, рай. Представляешь, он сейчас вот один раз спел эту песню, да, в эфире «Русского рай», а он же с концертами ездит. И представляешь, там тысячу раз, наверное, в день вот повторяет одни и те же слова.
2: Ну, с другой стороны, он как бы за это получает.
1: Это сколько? Вот именно.
2: А вот это? А вот уже другая передача. Это мы обсудим сегодня вечером.
1: Узнаем.
2: Узнаем и вам расскажем.
1: А еще, да, лучше вы расскажите, что вам постоянно приходится повторить по 100 раз на дню. Тем более, я думаю, что это очень такая благодатная семейная тема.
2: Конечно.
1: Потому что
2: родители, мама, я сказала.
1: По 100 раз не прыгать на диване. У нас дома постоянно такая история. Не прыгать на диване.
2: Причем тебе говорят.
1: Вы же прольете, вы же сломаете этот диван. В итоге пролили и сломали. То есть сколько раз не повторяешь.
2: Ты с квасом прыгаешь.
1: Все равно. Нет, это
2: вот
1: дети.
2: Вот как проходят выходные.
1: Хотелось бы, Миша, но до меня уже там все испортили. Я пока приду, да? Я же с тобой здесь
2: ты
1: сижу.
2: Ты пока взгромоздился туда, уже все сломали.
1: Вот именно. Я пока здесь с тобой сижу, уже сейчас, наверное.
2: Там уже сломали.
1: Второй диван уже доломали дети. А еще меня дочка постоянно спрашивает. У нее всегда вопрос, почему? Почему? Она на все говорит, почему? То есть что бы ты ни сказал, то есть она переспрашивает, а почему? То есть ты где был? Я был на работе. А почему ты был на работе? То есть нужно вот это
2: вот
1: по 100 раз на дню. А вот смотри, вот такая вот история рассказывает нам девушка, что сыну всего 1,7, но
2: это
1: вот...
2: Что,
1: 1,7 — это возраст.
2: Ага.
1: 1,7. 1 год и 7 месяцев, Миша, для тебя специально.
2: Спасибо.
1: Так вот, заладит одно и то же. Так вот, он заладит одно и то же, одно и то же, одно и то же. То есть мама уже подхватила уже.
2: Профдеформация у мамы.
1: Уже, знаешь, это... Так вот, едем в машине, мимо КамАЗ, проехал, и началось. Это вещь заразная. КамАЗ уехал, КамАЗ уехал, КамАЗ уехал, КамАЗ уехал, КамАЗ уехал. И уже 100 раз другой проехал, я уже отвлекаю, бестолку, пока его самого не отпустят, не перестанет повторять. Это вот такая вещь, которую ты заражаешься и не можешь потом вот одно и то же, одно и то же. Мне кажется, нормальное сообщение.
2: Нормальное сообщение.
0: Крутую на русском радио. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
16: Нам с тобой повезло.
7: Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
18: 12+.
19: Настоящий оптимист думает, что Пизанская башня изначально лежала. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Сейчас Лена Журавлева уберет свой телефон и начнет нам рассказывать свою...
3: Повернется к нам, наконец-то.
2: Лицом.
3: Да.
1: А что за диктатура здесь такая?
2: Вот такая, да, Лена. Она давно вообще-то уже. Ты не замечала просто.
3: Мы очень мягкая диктатура.
1: Ну, я так понимаю, что где-то дикторы, где-то диктаторы, да?
2: Ну, где-то
1: близко.
2: Да.
3: А где-то и...
2: Мы можем и в одну, и в другую сторону.
1: И где-то дедакты еще.
3: А где-то дедукты.
2: Будет вот что-то сегодня поговорим. Интересное,
1: ну, кстати,
2: нет?
1: Мы, кстати, сегодня тоже поговорим о словах. Да, о словах.
3: Нет, не будет, Андрей.
1: За редким исключением, в мире всего два звука, обозначающих чай. Представляете?
3: Чай?
1: Ну, конечно, да. Вот если продукты в разной стране по-разному называются, то у чая только два звука, которые его обозначают.
3: И что за звуки? Вот этот? Вот этот?
1: Один из них это ти, ну, как по-английски чай. Ти.
3: Ти.
1: Да, там в английском, испанском похоже.
3: А если два чая, будет ти-ти.
1: А другая вариация...
3: Мне вот больше нравится вот
1: это
3: так.
1: Это ча. Как, собственно, в русском чай или в хинди, представляете?
3: Слушай, а если три чая, получается ча-ча-ча.
2: Да.
1: Ну, кто знает,
3: слушай,
1: может
3: мне
1: быть...
3: нравится, да. Я хочу устроить вечеринку. Будет два ти, ти-ти и ча-ча-ча. Мы можем это устроить, нет?
1: Ну, в общем, интересный факт. Да. Кстати, да, то есть можно проверить его, как называется. Понятно, что есть какие-то, может быть, еще региональные там особенности.
3: Конечно,
1: и
3: есть.
1: И есть какие-то еще дополнительные слова. Но есть вот основа и... это ти и чай, представляете? И больше
3: замечательно.
1: Ничего нет. Родина этих слов...
3: Словов.
1: Словей.
3: И слонов.
1: Родина этих слов это Китай.
3: Ну, разумеется.
1: Ну, понятно, да. И оба варианта возникли. Их распространение по другим странам наглядно демонстрирует, как работала глобализация задолго до того, как для нее придумали соответствующий термин.
3: Я хочу повторить вопрос, Андрей. Что-то интересное будет сегодня?
2: Все?
1: Нет, нет, ты так спросил у Андрея, а нет, я
3: нет,
1: еще
3: я
1: скажу, что
3: у тебя спросил.
1: Вот корень ча распространился по земле вдоль Великого Шелкового пути.
3: Так.
1: То есть вот это ча к нам пришло, ча по земле пришло, а ти по морю.
2: Вот оно, что, наконец-то. Вот теперь, наконец-то.
3: Вот теперь сложилось. Да. Да. Вот до этого было как-то непонятно.
2: А теперь все понятно.
3: Теперь все очень интересно.
2: Лена Журавлева.
3: Спасибо, что сложила.
0: Лена жарит на русском радио.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство утвердило постановление о доступности мобильной связи в сельской местности. В Кабмине заявили, что крупные операторы должны совместно использовать одну базовую станцию в населенных пунктах, где проживает меньше 1000 человек. Также это касается отдельных участков федеральных дорог. Роскомнадзор и Минцифры будут ежегодно обновлять перечень таких территорий. В Госдуме предложили сделать проезд в городском транспорте бесплатным для беременных женщин. Автор инициативы намерен обратиться к министру транспорта для проработки этого вопроса. Предполагается, что льгота будет действовать на всех видах городского пассажирского транспорта. Для получения права на бесплатный проезд достаточно будет предъявить документы о постановке на учет. Ранее общественники предложили обеспечивать семьям с детьми приоритетный выход из самолета. 1 июня в стране начнут действовать новые стандарты для туризма и гостиниц. Один для средств размещения, второй с рекомендациями по приему иностранных туристов. Для обычных путешественников это может означать более понятную навигацию, больше информации на иностранных языках и более удобные способы оплаты. Для отрасли ориентир, как адаптировать сервис под зарубежных гостей, прежде всего из Китая. Рынок труда в стране стоит на пороге кардинальных перемен, пишет «Известия» со ссылкой на экспертов. Ключевой вызов ближайшего десятилетия – развитие искусственного интеллекта, который напрямую угрожает востребованности целого направления работников. Это значит, что актуальны будут не просто айтишники, а дата-архитекторы и узкопрофильные специалисты на стыке отраслей. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и Миша Набор.

0: Номер нашего телефона, да, можно написать нам в мессенджеры наши свои, да, сообщения. Мишка сейчас напомнит.
1: Конечно, с удовольствием.
0: 8-916-003-105-7. Удовольствия было, судя по всему, очень-очень много.
1: Я внутри скрывал его.
0: Надо быть готовым к Мише, к моим вопросам, что тынс-тынс-тынс, и ты раз такой, хоп-хоп-хоп, уворачиваешься, хоп-хоп. Не ожидал человек, видите, застали врасплох Михаила.
1: Теорема Пифагора.
0: А? Зачем нам это сейчас, не если знаю, нам нужно...
1: Я тебе хотел достать этот запрос.
0: А может, кому-то приходится повторять теорему Пифагора?
1: Я знаю даже кому.
0: По 100 раз. Пифагору. Ну, как минимум.
1: Во-первых, самому, да,
0: естественно, да, он же не зря ее придумал.
1: А как максимум остальным всем?
0: Всем остальным. Пишите нам, пожалуйста, свои истории. Еще раз напомню, 8-916-003-105-7. Можно в личку нам написать в Максе сообщение. Можно ВКонтакте под нашими прекрасными, ну, сегодня желтыми лицами. Обычно я говорю светлыми лицами.
1: Сегодня... побелевшими чуть-чуть, да?
0: Сегодня, да, у нас желтенькие лица.
1: Оказывается, в интернете тоже чуть-чуть фотографии немножко стареют, так стираются, стареют, да?
0: Главное, что мы не стареем душой, вот, Миша, да, с тобой. Мы всегда молодые. А все благодаря чему? Благодаря музыке, которая звучит.
1: Песням,
0: которые звучат в эфире Русского радио, да. И рубрике «Крутонянь». Я каждый раз, когда...
1: Ну, я бы поспорил.
0: Когда у нас в середине часа рубрика «Крутонянь» про детей, я сам молодею, когда я что-то рассказываю про наше младшее поколение, драгоценное, любимое. Миш,
1: ты настолько молодеешь, что уже достал эти соски тебе подавать уже, да, я не могу уже,
0: ну,
1: просто.
0: Ну, это понятно, да, Миш, ты-то что будешь делать?
1: Что, я?
0: Да.
1: А вот я сейчас, вообще такое сделаю. Я, во-первых, расскажу совсем скоро. Вот мы знаем, да, насколько культурные жители Петербурга, все знают об этом, да?
0: Да.
1: А вот насколько они неравнодушны, понимаешь? Неравнодушны. Не понимаешь ты ничего, скоро объясню тебе.

0: Воскресное утро по-русски. Вкрутую.
1: Андрей Макеев, я Миш Набоков вместе с вами. И, наверное, лучше бы не знать мне эту новость.
2: Но ты уже все узнал.
1: Но я узнал.
2: Специальный корреспондент с места событий Миша Набоков.
1: Да. Более 27 тысяч жаб спасли волонтеры.
2: Ну, какая вот миленькая новость.
1: Да, что здесь миленького, не помню. Ты видел жабу?
2: Но доброта.
1: Ты видел жабу?
2: Это проявление доброты.
1: Хорошо, ты видел жабу?
2: Видел жабу.
1: И что?
2: И все.
1: Что доброго?
2: Ну, просто проявление. Миша!
1: Ладно, хорошо. Неравнодушные петербуржцы перенесли 27 289 лягушек через трассу.
2: Они не то, что неравнодушные. Может быть, они неравнодушные, но дотошные. Вот так я скажу.
1: Я бы сказал, даже щепетильные. Каждую лягушку пересчитали.
2: Занудные.
1: Да. Прямо к мосту, не к мосту, к месту нереста они несли их, чтобы не задавили автомобилисты. А автомобилисты, дай им только, как говорится,
2: волю, да,
1: задавить. Они все к нересту едут. Добровольцы, внимание, дежурили на дороге ежедневно, несмотря на дождь и холод.
2: Мне кажется, какая-то мотивация в этом должна быть. То есть, ну, одну лягушку спас, ну, две, ну, три, ну, 10, ну, 15.
1: Но
2: 27 289, это конечно,
1: уже
2: что-то такое.
1: Слушай, мне кажется, нужно сказать ребятам, что лягушка-царевна — это сказка. Они же подумали, они посмотрели и подумали, это документалка.
2: Зумеры верят на слово,
1: во все.
2: Да. Сказку прочитали, царевна лягушка. Потому что они как же, они увидели лягушку, она скачет и говорит, а может, это чья-то будущая невеста?
1: Да.
2: А может быть
1: чья-то мать.
2: И чья-то и настоящая невеста.
1: А может быть, чья-то жена.
0: Крутую по-русски. Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
3: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб, это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует с 16 мая и по дату открытия клуба.

0: 8-926-7-22-22.
1: И Байденен Карман Юрьевич Огранит, 322-366-8-50-426.
2: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
3: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Если ты сильно устал, возьми и сильно отдохни.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
7: Что слушает страна?

0: повторять по 100 раз на дню. Я, знаешь, что вспомнил? Одного друга учил играть на гитаре. Вот 100 раз ему один аккорд показывал. Бесполезно. Я понял, что из меня педагог... Ну, просто нервов мне не хватает на это все.
1: Может быть, ему другой инструмент какой-то нужен. Может, барабаны какие-нибудь нужны, например. Или что... Может...
0: А может ему... то же самое, только не играть, а стучать
1: а
0: по
1: может,
0: гитаре.
1: А может, ему вообще не нужна гитара? Может, ему в высшую математику пойти? То есть это не его в целом.
0: А зачем просил-то меня?
1: Ну, не знаю, амбиции какие-то были. Хотел свою рок-группу сделать, наверное. Сейчас пару аккордов покажешь и...
0: А потом, а потом пошел математик, прикинь.
1: Да, потом бросил
0: вот,
1: и все.
0: Вот такая судьба. Ну, так,
1: кстати, между прочим, по сегодняшней теме, да, я думаю, что продавцы могли бы написать, пакетик надо. По 100 раз на дню, пакетик надо, пакетик
0: не, они
1: надо.
0: Про пакет не напишут, потому что это, знаешь, это уже на автомате.
1: Они уже даже не замечают эту
0: фразу. Да, да, просто. Пакет надо.
1: Когда спят, то говорят, пакет надо, пакет надо, пакет надо.
0: Или домой приходят, тоже говорят. Вот написала наша слушательница, как мантру она повторяет каждый день, перед тем, как ставить в вазу цветочки, подрезать. На кухне, на окне не ставить. Вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Вазу с большим количеством воды, 2-3 стебля должны быть в воде. Вот все время она в себе это повторяет.
1: Вот это мантра. Это я понимаю.
0: Слушай, интересная мантра.
1: Целительная.
0: После этого станешь русалкой.
1: После этого и все цветы такие, стоят такие, настоящие стоят.
0: Не только цветы.
1: Цветут.
2: Крутое по-русски. Реклама на русском.

0: ты по всем параметрам.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: столько
1: богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Все сложится. С новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть» заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ВСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
15: Платформы, рынок, технологии.
14: Монетизация.
15: Цены, процедуры, практические инсайты.
14: Нейросети на практике.
15: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
14: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
15: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
14: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
15: Без возрастных ограничений.
16: Не бойся быть чокнутым! Вокруг все свои! А? Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Стою.
1: Что вам постоянно приходится повторять на 100, по 100 раз на дню? Как правило, это, ну...
2: Вот, например...
1: Да, здесь повторяется мелодическое...
2: Но в итоге-то хорошо.
1: Получилось очень неплохо,
2: очень
1: да,
2: хорошо.
1: Результат. А бывает так, что...
2: Не очень,
1: совершенно
2: да?
1: другой результат. Кстати, да. вот те, кто делают ремонт, я думаю, например, или заказывают какую-нибудь ремонтную бригаду, когда ты по 100 раз повторил, что нужно сделать вот так, вот сюда, вот эти обои, вот сюда, пожалуйста, плитку такую положите, в итоге приходишь, совсем все по-другому. Версаль сделали. Так же лучше. Вы хотели однушечку, а вам...
2: Или
1: вот,
2: пирамиду.
1: Это неплохо.
2: Хеопс.
1: Хуже, когда наоборот. Ты хотел Версаль, а тебе сделали пирамиду.
2: Слушай, ну я не отказывался бы от пирамиды.
1: Миш, ну, смотря, как ты будешь жить и как ты будешь работать.
2: Я буду жить.
1: Надо жить и работать очень хорошо, чтобы тебе люди строили пирамиды, понимаешь, и тебя туда занесли.
2: Слушай, ну давай мы не будем торопить этот день.
1: Давай не будем, поэтому ты живи хорошо,
2: да.
1: А там уже дальше.
2: Там
1: у тебя в жизни все впереди, Миш.
2: Спасибо, Андрей.
1: Если что, я тебе сделаю. Ты можешь на меня понадеяться. А вот по поводу того, что надо 100 раз говорить одно и то же. Муж! Вот кто виноват во всем.
2: Ну, конечно.
1: Естественно. Сто раз мужу надо повторять. Все забывает. Подруга приезжала, уходя на маникюр, два раза ему... Даже не так жена говорит. Я два раза ему сказала.
2: Да, да.
1: Два раза
2: не,
1: сказала.
2: Не, даже не так. Я два раза...
1: Ты как попугай сейчас. Два раза ему сказала.
2: Какие?
1: Отдай подарок. Положила на видное место. Прихожу... Лежит.
2: Муж?
1: Прошу, лежит. Муж, естественно. Прошу позвонить в клинику, перезаписаться на другой прием. Пошел третий день. Ничего не сделано, говорю, каждый день.
2: Извини, а ты сама не можешь перезаписаться?
1: Муж исполнитель, а она директор в этой ситуации. Женщины, знаешь, вот они здесь сначала удивляются, да, и возмущаются, а потом они же не знают, что некоторые мужчины по 100 раз один и тот же фильм смотрят. И 100 раз каждый раз по новой. Может быть, он каждый раз новый смысл
2: да,
1: слышит
2: наоборот,
1: в ее словах.
2: Это называется муж-философ.
0: Крутое по-русски.

0: угол поставлю. Круто, нянь. А то на русском радио.
1: Передаются ли детям интеллектуальные способности по наследству?
2: Вот такой вопрос. Очень интересно, актуально.
1: Да.
2: Смешно, весело.
1: А почему-то...
2: И надо.
1: Кстати, почему-то на бытовом уровне люди уверены, что да.
2: А на самом деле?
1: На вопрос, в кого ребенок такой умный, можно услышать в ответ. У него это или у нее в крови?
2: В деда.
1: Да. Или наоборот, да. Тут такой тупой, как твой дед. Ну, такой же тоже можно говорить.
2: Да. Обычно так говорят.
1: Почему-то
2: да?
1: По наследству.
2: В кого в тупой?
1: Нет, есть версия, что дитя наследует интеллект мамы. Вот
2: такая
1: версия.
2: Да, я слышал, кстати, что от матери. Но на самом деле...
1: Я спросил у всех мам.
2: От Андрея Макеева.
1: Я спросил у всех мам. Они сказали, да, конечно.
2: Естественно.
1: Да. Кого такой умный? Ну, конечно, меня.
2: В меня.
1: А если вот тупой, то в деда, естественно. То есть почему-то...
2: Или в мужа.
1: Да, почему-то интеллектуальные способности по версии людей всегда передаются по наследству. Однако, дорогие друзья,
2: Андрей раскопал
1: генетика, который подобные версии не подтверждает. Они говорят, что интеллект и характер не передаются ребенку от родителей, как готовый пакет.
2: Вот оно что!
1: Да.
2: Ага!
1: Это в большей степени результат работы наследственности ребенка с окружающей его средой.
2: Да вот что ж ты ломаешь-то все!
1: Я сейчас все сломаю.
2: Ты сломал уже три стены, уже сломал.
1: Другими словами, гены закладывают определенный потенциал, а он есть у всех детей. Закладывает потенциал, а он есть у всех детей. Я замечу, что не бывает тупых детей или умных детей. Они у всех, в общем-то, в общей степени одинаковые.
2: Я знаю, в чем причина. Только что до меня дошло. Крокодил гена.
1: Миш, в кого ты такой умный? Вот просто хочется спросить. В деда, наверное.
2: В деда.
1: Да. Гены закладывают определенный потенциал. Я продолжу свою мысль. Но как он раскроется, зависит от образования, питания, социальной среды и других внешних факторов. Вот там нужно искать причину, там, таланты каких-то известных людей.
2: От деда.
1: Да. Как дед кормил. То есть там, возьмем...
2: Как он кормил, поил.
1: Леонардо да Винчи, да, таких известных там людей.
2: Микеланджело.
1: Петр Ильич Чайковский. Альберт Эйнштейн. То есть это они умные были не потому, что у них в крови там что-то
2: особенно
1: было.
2: Особенно Эйнштейн в школе учился просто...
1: Наследственность какая-то или что-то еще. Mm-hmm. Нет. Это именно работа.
2: Бутерброды.
1: Бутерброды. Питание, кстати, тоже играет роль.
2: Я знаю.
1: Поэтому если в предках есть... Ученые, это не значит, что ими станут потомки. И наоборот. Множество примеров, когда выдающиеся умы человечества рождались в обычных семьях.
2: Да.
1: Так или иначе, отдохнуть, дорогие друзья, не получится. Придется работать над интеллектуальными способностями ребенка. Все равно никуда от этого не денешься.
2: Все равно воспитывать, да, придется.
1: Все равно, если у тебя там умы, mm-hmm. да, человечество выдающееся, mm-hmm. Все равно детей придется воспитывать.
2: Все равно надо учить.
1: Иначе
2: да,
1: вырастут то-то-то тупые просто. Ну, естественно, в деда.
2: Да.
1: Ну, а если
2: в хорошем смысле.
1: В хорошем. Ну, а если уже сейчас у вашего дитя есть определенные результаты, которые вас радуют, не стесняйтесь, похвалите себя, это и ваша заслуга тоже. Вот вам в награду песня от Димы Билана. Достойно.
2: Посвящаем его деду.
0: «Круто, нянь» на русском радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Обсуждаем с вами, что вам постоянно приходится повторять по 100 раз на дню. Елена написала: «Мама!» Восклицательный знак. Ты понимаешь, что у тебя нет времени, потому что ты его тратишь на разговор о том, что у тебя нет времени.
2: Но здесь логичный совет напрашивается. Чтобы у вас было постоянно времени, надо его просто тратить. У вас тогда будет время.
1: Не надо тратить вообще.
2: Да, с деньгами ровно то же самое. Хотите, чтобы у вас были деньги?
1: Что-что? Не надо ныть. Вы не тратьте деньги, и будут тогда.
0: Крутую по-русски. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
14: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/period. 0+.
15: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Воскресенье. День безделья. Вкрутую. По-русски.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Обсуждали с вами сегодня, что постоянно вам приходится повторять по 100 раз на дню. Вот Руслан написал: «Короночка нашей руководительницы, у тебя мозги есть?» Вот. Вот такая короночка. Кстати, дирижер в оркестре говорил несколько другую фразу, чуть-чуть поглубже, знаешь, более философскую. Он не сомневался, что мозги у нас есть. Он сомневался, какие. Он говорил, это какие мозги надо иметь.
2: Да, такая.
1: Кстати, и так постоянно
2: говорит. По поводу каких мозгов надо иметь. Слушай, вот такая вот история здесь у меня сейчас перед глазами. Как девушка
1: перед мозгами?
2: Перед мозгами. Устал повторить одно и то же. У меня сын принимает Костю за девочку. Каждый раз по 2-3 раза слышу. Какая красивая девочка. Не забирай у девочки ее трактор. Девочка, как тебя зовут? Думала, что в этом виновата оранжевая куртка и шапка с ушками. Но нет, серый комбез, шапка темная с машины тоже говорят всем о девочке. Рядом нет никаких рюшей, цветов, помпонов, ничего нет, девочка, понимаешь? Дальше хуже. Пошли в гости к подруге в джинсах, футболке. Все равно соседи приняли за девочку. Стрижка вроде мальчиковая, трактора свой из рук не выпускает. Почему за девочку принимает? В общем, каждый раз. Это мальчик, это Костя, это Костя.
1: А я знаю, в чем причина. У меня, кстати, в детстве были длинные волосы. Мама не стригла их.
2: И тебя тоже принимали?
1: Меня тоже путали с девочкой, да. Ну, когда я маленький был совсем.
2: А у меня был розовый комбинезон. И мне тоже говорили, какая у вас красивая девочка. Вот так вот и мы и выросли. Вот
1: да,
2: такими.
1: Вот такие мы и выросли.
2: Настоящими мужчинами.
1: Да.
2: Настоящими.
1: Если бы не розовый комбинезон, ничего бы не было. Не было бы у тебя двоих детей.
2: Да. Давайте мы сейчас о главном напомним, что мы встречаемся по выходным, в субботу, воскресенье с 9 до 11. Повторяем один раз. Больше повторять будет просто некому. Дальше. Поэтому в субботу. Вот из 9 до 11 услышимся.
1: Да, и спасибо вам большое за сообщение, было классно.
2: Всем пока.
0: Макеев, Набоков. Вкрутую. По-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным. Реклама на русском.
3: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 1 января. Пора вставать и ужинать.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Бывшие военные и сотрудники силовых ведомств при наличии необходимого стажа смогут с июня одновременно получать военную пенсию и страховую выплату от социального фонда, передают РИА Новости. Для этого после увольнения со службы необходимо наработать 15 лет гражданского стажа и получить не менее 30 пенсионных баллов. При соблюдении этих условий пенсионер вправе претендовать на две выплаты. В Госдуме предложили установить единые прозрачные правила пользования платными парковками. Парламентарии указали на непонятный процесс оплаты, разные правила пользования парковками в каждом городе, а также сбои в системе, из-за которых водителям приходят штрафы. Летом вопросы особенно актуальны, так как множество граждан поедут в отпуск на машинах. Ранее Минтранс предложил наделить автомобилистов правом на отсрочку при оплате парковки. Миноборнауки допустили отмену дипломных работ в вузах из-за развития искусственного интеллекта. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что вузы могут вернуться к устному экзамену, что позволит объективно оценить реальные знания и компетенции студента. По словам министра, в последнее время в дипломных работах растет число текстов, написанных нейросетями, причем активнее всего используют искусственный интеллект при подготовке введения и заключения. Лучшая стратегия для достижения успеха – умеренное снижение амбиций, выяснили ученые. Команда придумала сценарии, в которых люди имеют разные ожидания от какого-то процесса. Исследование показало, оптимальная удовлетворенность возможна тогда, когда планка ожиданий находится на уровне выше среднего, но и не слишком высоко. Те же, кто был излишне амбициозен, в среднем добивались меньшего успеха, чем те, чьи ожидания были скромнее. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Но ведь все подпевали, да? Но это такая песня, которая, мне кажется, убрана в нашу кладовочку музыкальную очень-очень надолго. И каждый раз доставая, как, знаете, как прекрасную баночку соленьев, мы каждый раз смакуем и наслаждаемся, потому что это всегда ожидаемо и всегда очень-очень любимо. В начале музыкального часа Андрей Губин, и всем здравствуйте.
1: На русском радио Макс Орлов.
0: 31 мая на календаре. Не знаю, как у вас, у нас солнышко так выглядывает аккуратненько, стесняясь как будто бы. Но мы все прекрасно понимаем, что у нас за день завтра, 1 июня. Но для начала отдельное спасибо нашим вкрутышам шоу выходного дня «Вкрутую по-русски». Ребята, спасибо огромное, и забирайте остаток этой весны себе. Ну а у нас здесь делаем музыку громче, русское радио, у микрофона с этого часа Макс Орлов. Понятно, что дома сидеть нет вообще никакого настроения, и вроде лето только завтра, а внутри оно уже вовсю давным-давно началось. Планы, прогулки и ощущение, что впереди много всего хорошего. Пускай так и будет. Всем привет!

0: Реклама на русском.
1: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
2: На Зерновой 15D.
1: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
2: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
3: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
4: Подробности на Зерновой 15D.
5: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт wilsi.ru. Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
6: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
7: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
8: Мам, я сказал, придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Аккордеон – это грустное пианино, которое надо обнимать.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

истина же не просто глаголит, говорит, поет. Давайте не будем ждать. Как говорила моя бабушка, вот когда я стану миллионершей, нужно жить здесь сегодня и сейчас, и наше счастье точно находится где-то рядом, в улыбке, в этом взгляде родных и близких тебе людей, ну и, конечно, в тех делах и поступках, которые заставляют тебя светиться. Поэтому да, не откладывай на потом. Пускай все будет хорошо, мы всегда поддержим. Это «Русское радио», у микрофона Макс Орлов. Отличного каждому из вас воскресенья сегодня.

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
16: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
17: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
19: Сколько человек работает в нашей компании? Да примерно половина! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
0: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

Мужчины-романтики знают этот ход, конечно. Посмотри на небо, видишь вон ту звезду. И вот эту вот тоже, я тебе ее дарю. Отныне и впредь она будет называться твоим именем. Ну, например, красиво, да? Ну и вся вот эта вот романтическая история, когда тебе хочется казаться лучше, чем ты есть на самом деле. Хотя, с другой стороны, быть настоящим — это есть то самое правильное ощущение, то самое счастье, когда ты понимаешь, что для своего человека ты можешь быть тем, кем являешься, ни больше, ни меньше. Дмитрий Маликов на волнах Русского радио прямо сейчас. Меня же зовут Макс Орлов, такой, какой я есть. Пою, иногда танцую, иногда грущу. Но обо всем этом я рассказываю в эфире радиостанции «Делаю это вместе с вами». У нас совсем скоро «Файвста», у нас Александр Иванов и много чего еще в этом часе. В преддверии лета. Завтра, кстати, стартует. Поэтому не забывайте, сегодня вас должно все вокруг абсолютно вдохновлять. Мы продолжаем.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Алла Довлатова. Хочу сегодня вспомнить позитивное крылатое выражение «не дать, не взять». Все знают, что так говорят о чем-то очень идеальном. Ну, вот не убавить, не прибавить. Да не все знают, что корни этого выражения уходят в народную традицию счета и торговли. В старину при купле-продаже, чтобы убедить покупателя в точности веса или меры, продавец мог воскликнуть: «Здесь ровно фунт, не дать, не взять». С годами это выражение так понравилось нашему народу, что приобрело более широкий смысл, по-прежнему указывающий на точность. Так можно сказать о похожих людях, о верности решения, например, об идеальном соотношении. В общем, «не дать, не взять» – просто универсальнейшая фраза. Кстати, в русском языке есть и аналоги этому выражению, но они более узконаправлены. Например, как «две капли воды» или «точь-в-точь». С ними тоже связаны красивые истории, о которых я вам расскажу в другой раз. Желаю, чтобы у вас сегодня все прошло так идеально, но просто «не дать, не взять». И до новой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
11: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Мудрости у меня не отнять. Чего нет, того нет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Опять же, философские вопросы, такие же философские ответы. Геолокация поможет, с одной стороны, с другой стороны, не всегда это гео сейчас определяется правильно, я понимаю, но, в общем, пускай ваши цели, намерения будут понятны близкому человеку, чтобы он вас не переживал. Тогда вопрос, где ты будешь или где буду я, не станет. До успеха на волнах Русского радио прямо сейчас. Меня зовут Макс Орлов, Русское радио, это музыка для вас.
1: Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано.

0: Реклама на русском.
1: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
2: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
4: И теперь доедают, причем до последней крошки.
5: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
6: Президент Карман Юрьевич Огурни, 322-366-8050-426.
7: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Мам, па! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: радио. Новости на русском.
1: Студия с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Центробанк может снизить ключевую ставку до 10% к концу года. Об этом заявил председатель Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По словам парламентария, по текущей динамике снижения роста цен ключевая ставка должна находиться на уровне 11-12%. В апреле регулятор снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 14,5% годовых. И к другим темам. Минфин на неделе предложил не выдавать семейную ипотеку тем, у кого уже есть непогашенный льготный кредит, оформленный до 23 декабря 2023 года. В случае принятия этой инициативы отзывать уже выданные кредиты или повышать по ним требования не будут. Более того, если семья погасит предыдущую ипотеку и у нее родится еще один ребенок, оформить новый льготный кредит все еще будет возможно. 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково стартует эксперимент с использованием биометрии при регистрации на рейс, проходе в зону транспортной безопасности и выходе на посадку. На первом этапе технология будет реализована на рейсах авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту «Москва-Санкт-Петербург-Москва». Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Участие пассажиров будет добровольным. Сегодня в течение дня в столице прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 17 градусов. В ночь на понедельник она может опуститься до 7 градусов. Ветер северный 6-11 метров в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. На 2 градуса теплее будет уже завтра, а со 2 июня в столичном регионе воздух прогреется до плюс 23. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Это тот самый момент, когда ты понимаешь, что то самое прекрасное, приятное, любимое время года еще впереди. Как будто бы 3 месяца еще очень-очень много. На самом деле есть у лета особенный эффект. Это когда понимаешь, что оно уже сик-жик пролетело, растаяло и осталось позади. Не знаю, как у вас, у меня уже планов громадье на ближайшие 3 месяца. И как будто бы думаешь, а где тут вообще свободное время? Так что да, завтра лето стартует, но поверьте, оно пронесется очень-очень быстро. Поэтому наслаждайтесь выходными, прекрасным временем года здесь, сегодня и сейчас, под звуки и музыку русского радио. У микрофона Макс Орлов, музыка с меня, внимание с вас.

0: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Встречайте DX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб, это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует с 16 мая и по дату открытия клуба.
2: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
5: На Зерновой 15D.
4: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
5: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
6: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
7: Подробности на Зерновой 15D.
8: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
9: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
10: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
11: И пойди на карман Юрьевич Огорни, 322-366-8050-4426.
12: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
13: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
14: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой 17.
15: Бывают такие дни, когда делать ничего не охота. А бывают другие, когда охота ничего не делать.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
17: Что слушает страна?
18: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан, без тебя небо.
17: Русское радио.

0: Только лучшее.
1: Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви. Кроме одной твоей любви, цена во весь мир.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Вообще, у каждого внутри играет, конечно же, своя музыка. И иногда именно она помогает не сдаваться, верить в хорошее, замечать красоту в обычных днях и буднях. И вот странная вещь, когда у человека светло внутри, мир вокруг тоже становится лучше. Поэтому, наверное, так важно не потерять свою мелодию жизни. Это «Моя Мишель» на Русском радио. Свет внутри дарим каждому слушателю на Русском радио, потому что когда хорошо вам, тогда хорошо и нам. Меня зовут Макс Орлов. Далее Анна Семенович, коллега.

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Птицы вернулись с юга с магнитиками, улучшив тем самым магнитную обстановку. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

русском радио. Вспоминай или не вспоминай. Иногда казалось, что выходные с пятницы по понедельник нужно сделать так, чтобы ничего не вспоминалось. Никакие мысли не заставляли тебя вернуться в тот самый вечер или ночь, когда было максимально хорошо. Это считалось тогда, наверное, качеством проведенных выходных. С одной стороны, с другой стороны, хочется запоминать, вдыхать это прекрасное время вместе с родными, с близкими и друзьями. У микрофона Макс Орлов. Всем большущий привет. Кого-то из вас прямо сейчас приглашаю в прямой эфир радиостанции. Потому что на очереди рубрика, которая называется «Слово от Орлова». И это самое слово я вам уже подобрал. Но для начала нужен доброволец. Так что шаг вперед, дозванивайтесь, ну и пообщаемся в прямом эфире. С меня привет вам. Так что 995-105.7, код Москвы 495. Попробуйте сделать это, особенно если у вас была давняя мечта дозвониться и попробовать свои силы в прямом эфире любимой радиостанции. Я жду.

0: На русском радио «Слово от Орлова».
1: Ну, отличного дня тем, кто отдыхает сегодня, загорает на солнышке, мяско жарит. И особенный отдельный привет, конечно, тем, кто на рабочем месте. Наталья дозвонилась к нам из Москвы. Наташа работает в поте лица. Здравствуйте, Наташа.
2: Здравствуйте.
1: Здорово, что на рабочем месте. У вас приемник, музыка, русское радио. Ну, в общем, как можем, поддерживаем вас.
2: Боевое настроение.
1: Это правда. Ну что, слово от Орлова. Давайте разберем сначала словечко, а потом, собственно, обещанный ваш привет. Скажите, пожалуйста, вы готовить любите?
2: Относительно.
1: Серьезно? Кто отбил желание? Да. Когда успели? Дети, муж?
2: Что, что?
1: Кто отбил желание готовить? Любовь.
2: У меня муж лучше меня готовит, поэтому все в его руках.
1: Вот так, да, я понимаю вас. Есть такое слово, к которому мы обращаемся и слышим достаточно часто. Давайте разбираться. Итак, как же все-таки говорить правильно? Кулинария или кулинария?
2: Кулинария.
1: На «и».
2: Да, кулинария.
1: Или кулинария?
2: Нет, кулинария.
1: Вы уверены? Почему?
2: Всю жизнь так говорили.
1: Вот она женская логика. Раз всю жизнь говорили, значит так и правильно. Ну, смотрите, на самом деле варианты называют равноправными. Как, кстати, пиццерия и пиццерия. Вот так вот, по старой норме, там до 2000 года ударение было на третье слово. Кулинария, представляете? Это старая норма, но сейчас кулинария в некоторых орфоэпических словарях помещается как устаревшая. Так написано. А вот в авторитетном словаре Майи Зарвы, который рекомендован сотрудникам радио, телевидения, предпочтение дается ударению на «и», то бишь, как вы сказали, кулинария. Другими словами, если вы не диктор, выбор за вами. Можно говорить кулинария и кулинария, но рекомендуется все же ставить ударение на «и», так, как вы, собственно, и сказали. Так что вас, ваша женская логика привела к правильному варианту ответа. Кулинария. Вот так. Но и отлично. Так, и так, в принципе, не будет страшно ничего. Привет ваш. И попробуйте, кстати, слово «кулинария» сказать теперь в своем привете как-то с правильным ударением. Ну, в общем, как вы и говорили всегда. Прошу.
2: Большой привет передаю своим коллегам на работе. Сегодня работаю тоже с Натальей. Мы сегодня вдвоем. Передаю огромный привет своему любимому мужу. Всем диджеям русского радио, естественно. Очень любим, слушаем.
1: Так.
2: И кулинария, наверное, будет мое хобби.
1: Да, а муж вам в этом обязательно поможет, потому что готовит он круто и мастерски. Все, я вас поздравляю с вашим прекрасным воскресным днем. Надеюсь, настроение улучшилось, ну и музыка вам поможет. Все, счастливо, отличного дня, пока!

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Большая часть моей энергии уходит на сохранение моей энергии. Рекламная служба Русского радио 579-77. 799 код 499.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не пей.

Да, вот так вот влюбляешься. И самое сильное, конечно, как пережить эту привычку у мужчин. Потому что, конечно, к человеку, к голосу, к этому ощущению, что есть мы, привыкает не только она, но и, собственно, мужчина. Мужчины, конечно, долго держатся, но потом однажды вечером просто сидят молча, понимают, что вот теперь действительно внутри пусто. And you, только что на волнах русского радио, немножечко погрустили, пустили слезу мужскую, скупую, да-да, ту самую. Но сейчас пора поднять нос, держите его по ветру и движемся только вперед. Навстречу солнцу, лету. Меня зовут Макс Орлов, это «Русское радио».

0: Реклама на русском.
1: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
2: Экспекто патролум! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
3: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
4: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
5: И теперь доедают, причем до последней крошки.
6: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
7: Байденен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая.
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88. Тишина.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Продажу бензина по талонам ввели в Севастополе вслед за Крымом. АИ-92 и АИ-95 в Севастополе сегодня можно купить по талонам. Это временная мера, необходимая для восполнения запасов топлива на АЗС, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Трудности с поставками топлива связаны с необходимостью усиления мер безопасности и оптимизации логистических маршрутов. Между тем, с 1 июня в стране вводятся новые правила парковки для электромобилей и подзаряжаемых гибридов, разработанные МЧС. Теперь владельцам таких машин рекомендуется более внимательно подходить к выбору места для стоянки. Так, электромобили и гибриды лучше не оставлять на парковках, которые не оборудованы системами пожарной безопасности. Причем это касается даже ситуации, когда машина не подключена к зарядке. В первом полугодии на российский рынок не вышло ни одного нового иностранного бренда, сообщают ведомости. Подобные ситуации не фиксировали даже в период локдауна 2020 года и в первой половине 2022. С начала года официальное открытие торговых точек подтвердили лишь 12 новых международных марок. Как пишет издание, логистика зарубежных брендов претерпела серьезную трансформацию из-за нестабильности в ближневосточном регионе. Новые исследования показали, что кофе действительно способен улучшать внимание, память и работоспособность. Одновременно чрезмерное потребление может нарушать сон, усиливать тревожность и перегружать нервную систему. Причем эффект зависит не только от количества, но и от возраста, генетики и даже времени суток. Одни люди перерабатывают его быстро, другие – значительно медленнее. Вывод – умеренное потребление кофе может стать частью здорового образа жизни. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском. Макс Орлов. На русском радио.
2: Наши выходные продолжаются. А вообще выходные – это когда жизнь наконец перестает тебя подгонять. Можно проснуться без будильника, и в этом кайф. Можно не смотреть каждые 5 минут на часы и хотя бы 2 дня не жить в режиме «давай». Напиши, позвони, отправь, сделай, ну и так далее. В общем, понимаю, кто-то выехал за город, кто-то встречается с друзьями, а кто-то героически отдыхает в горизонтальном положении. И это, между прочим, тоже своего рода план. Главное в выходных даже не отдых, а ощущение, что можно немного вернуть себе себя. Русское радио в вашем приемнике. Меня зовут Макс Орлов. Любой вид отдыха сочетается с музыкой Русского радио. Так что да, делайте громче. Это все вам.

0: Реклама на русском.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Встречайте DX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.dd. xfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
6: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
7: На Зерновой 15D.
6: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
7: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
8: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части – все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру.

0: Автомойка.ру в Калуге на Зерновой 15Д. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти. Подробности на Зерновой 15Д.
1: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
2: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
0: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
3: И Байдилен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-526.
4: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
6: Что слушает страна?

Вообще, мужчины редко, конечно, красиво говорят о какой-то тоске, грусти. Обычно это выглядит гораздо проще. Внезапно вспомнил ее любимую песню или где-то услышал, или внезапно задержался взглядом на старых сообщениях, или зачем-то снова зашел посмотреть на ее фото. И вроде день обычный, дела, работа, люди вокруг, а внутри периодически накрывает вот это вот тихое. Эх, не хватает, без драм, просто мысль о женщине, которая когда-то стала слишком важной для тебя. Ну и самое мужское тут, наверное, то, что вслух он, скорее всего, скажет, да, нормально все, а вот в душе переживает. И там драма, ну, либо трагедия, либо, наоборот, хэппи-энд. Моц на русском радио только что отзвучал, любовь как спецэффект. Вместе подумали, помечтали, повспоминали и поехали далее. Русское радио, ваши приемники. Меня зовут Макс Орлов. В этом части еще обязательно появится Александр Панайотов, группа «Градусы», Дмитрий Маликов и что-нибудь еще такое вкусненькое точно. В общем, отличного воскресенья. Скоро лето.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты. Круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.

0: бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
5: Чем я лечу депрессию? Представьте, она у меня не болеет. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499. 99.

Вы же поете? Да. Ну, вообще, весна, лето, время, когда взрослые внезапно вспоминают, что тоже были когда-то детками. Например, тот же самый воздушный змей. И радуется этому почему-то не меньше детей. Стоишь, держишь нитку, смотришь, как он ловит ветер, и внутри, вспоминаете, появляется какое-то очень простое счастье. Без сложных мыслей, спешки, просто небо, ветер и лето. Так что не отказывайте себе в удовольствии. Весенне-летних забавах, особенно в выходной-то день. Под звуки музыка русского радио, конечно. Орлов у микрофона. Продолжаем.

0: песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза опять сомлися.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Реклама на русском.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: У моей жены отвратительная память. Она все помнит. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: сердце на разрыв. Иногда ей просто хочется вернуть себя. Себя, мужчины, ту, которая меньше плакала, меньше переживала, не искала смысл в молчании в чужом. И в какой-то момент приходит спокойная мысль: нет, назад уже точно не хочется. Так что если отпустили ее по каким-то причинам, ну тогда уже, наверное, все. Все, отпускайте. Ладно, свои истории любовные и не только любовные будете рассказывать в следующем музыкальном часе, имя которому 100 заказов, час для приветов и поздравлений. Подумать только, целых 60 минут есть на то, чтобы рассказывать о том, что хорошо, очень хорошо, о том, что вдохновляет, во что влюбляетесь. И не только поэтому, используйте его по назначению. Я надеюсь, что координаты вы не забыли, знаете, куда стучать, знаете, куда писать, знаете, что сообщение нужно подписывать, ну и, конечно же, делитесь своим настроением со всеми слушателями радиостанции. Меня зовут Макс Орлов, Русское радио с вами.
1: Мы ж

0: Макси.
1: Пицца Куба. Звоните и заказывайте. 752222.
2: Ипредиден Карман Юрьевич Погорни. 322-366-8050-426.
3: Экспекто Патролум. Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
4: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, встретится с руководителями ведущих мировых информагентств, пообщается с многодетными семьями. В повестке также запланировано заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России, а также международные контакты. Форум пройдет с 3 по 6 июня. Госдума приняла на этой неделе несколько важных законопроектов. Один из них – об аресте имущества релокантов, которые за рубежом совершили правонарушения против интересов России. Это в том числе дискредитация армии и призывы к санкциям. Под арест будет попадать любое имущество, включая деньги на банковских счетах. Другой документ, прошедший второе чтение, запрещает депортировать иностранцев, которые участвовали в СВО в составе Вооруженных сил России. В стране с 1 сентября вводится единый универсальный QR-код для безналичных платежей в магазинах и кафе. Как пояснили в Госдуме, для граждан нововведение прежде всего означает удобство, а для владельцев бизнеса – снижение издержек за счет реальной конкуренции между банками за эквайринг. Предприниматель больше не будет привязан к одному провайдеру. Единый QR-код усилит конкуренцию на платежном рынке, поскольку инфраструктура станет равнодоступной для всех участников. Сегодня в Сочи отмечается День города, в честь которого установили национальный гастрономический рекорд. 8 поваров сети ресторанов приготовили гигантскую порцию из 225 килограммов мидии и 150 килограммов соуса, а также хачапури диаметром почти 2 метра, которые спекли на сочинском хлебокомбинате. Достижение будет зафиксировано в международной системе регистрации рекордов. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Продолжаем. Друзья мои, стол заказов русской радио. Час приветов и поздравлений. Когда можно, наверное, излить душу любимой радиостанции. Знаю, что вам сделать этого, это хочется. Ну что, прошу, знаете, куда стучаться, знаете, куда писать, знаете, куда посылать свои мысли, исключительно позитивные, поэтому я вас жду. Меня зовут Макс Орлов. Свои сообщения, пожалуйста, тоже не забывайте подписывать. Итак, номер для ваших сообщений пишите 8-916-003-105-7. ВКонтакте, в Одноклассниках, везде доступны. Ну, в общем, я знаю, что вы дорогу к русскому радио не забыли. Самое главное, чтобы была улыбка на лице, и самое главное, чтобы это воскресенье вы провели как следует, встретив завтрашнее лето во всеоружии и в прекрасном настроении, даже несмотря на то, что понедельник. Мы начинаем!

0: И пошла красота! И как же красиво она может это делать. Зиверт на русском радио прямо сейчас, дорогое русское. Анют пишет: с наступающим днем лета моему лучшему другу Олежке, он самый лучший из лучших. Спасибо за дружбу, хорошего дня эфира. Это русскому радио, спасибо. Из Ташкента Амет написал сестренку Руше: ну, с днем рождения, в этот прекрасный день желаю тебе всего самого хорошего, женского счастья, долгих лет жизни, пускай улыбка не исчезает с лица. Продолжаем. Всех сотрудников и ветеранов службы подразделения МВД по делам несовершеннолетних, спасибо за нелегкий труд. Для сочинцев, где день города, большой привет. С уважением, Дмитрий Сочи Сириус. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню. Ну, песен у нас много, не заканчивается. Самое главное, чтобы не заканчивалось ваше желание слушать, слышать и ждать всего того, что написали вы. А приветов на самом деле очень-очень много. Дорогое русское радио, пожалуйста, привет доченьке Анютке Жеребцовой. В пятницу она уехала в лето, в детскую здравницу. В Ступино первая смена пройдет весело, жарко и в кайф. Любим и скучаем. Мама Люба, папа Сережа и сестренка Зарнушка Настя написала. Как вы отправили детей в летний лагерь? Вот мне нужно сделать то же самое. Первый раз я не знаю, какие слова подбирать, чтобы сказать, что там хорошо. И еще привет Светлане, Вячеславу от любимой дочери Маргариты. Поставьте, пожалуйста, песню и скажите, что все будет прекрасно. Так точно, все будет прекрасно, хорошо, тепло, когда рядом есть русское радио.
1: Реклама на русском.
2: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
3: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
4: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
5: ИП «Дидан Карман Юрьевич Огранип», 322-366-8000-5426.
6: Вот скажите,

0: Где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
1: На Зерновой 15D.
0: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
1: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
2: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
3: Подробности на Зерновой 15D.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман». Вы не просто выбираете кроссовер «Хавейл F7». Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш «Хавейл F7». «Хавейл F7» на уровень выше в сравнении с прежними поколениями «Хавейл F7». Узнайте больше в дилерском центре «Хавейл Корс Групп» на Зерновой, 17.
8: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
9: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
10: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
11: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
12: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
13: Ненавижу, когда приходишь в какое-нибудь общественное место, а там люди.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
15: Что слушает страна?
16: Любимая на русском.
17: Она решила сдаться, натанцеваться с ним.
15: Русское радио.
17: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает.
15: Любимая на русском.
18: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
19: Все будет хорошо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Алло. Мы продолжаем стол заказов русского радио. Достучаться пытаюсь дозвониться до тех, кто еще почему-то не написал нам ничего. Даже если нет никакой очевидной причины, можно просто написать, потому что услышать свои мысли в эфире любимой радиостанции, это дорогого стоит. Ханна написала. Пожалуйста, поздравьте Инну с прошедшим днем рождения. Он был... Был завтра. Хорошего отдыха с мужем Вячеславом в Египте. Ну что ж, ладно. Что ж, завтра был... День рождения. Поздравляем в таком случае. Татьяна написала, она же Лиса Алиса. Зашулька, пускай между нами 40 тысяч километров. Жду тебя, скучаю и очень сильно люблю. Так, у кого там с географией полный порядок? Ну-ка, отмерьте-ка от вашей точки 40 тысяч километров. Где эта точка находится? Раскидала вас, однако. Хочу поздравить с днем рождения Дарью Петрожицкую, Анну Марию Секлуцка, Ксению Шандалову. Девчата, вы супер! Неземной любви, красоты, чтобы все было хорошо. А также подружки Максимовой, Меркуловой из Москвы. За подписью Юля из Орловки в Липецкой области. Ну что ж, я поставлю вам руки вверх, как и просили. Всем остальным еще раз напомню, номер для ваших сообщений 8-916-003-105-7. И не забывайте сообщение подписывать, это очень важно.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Не коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, 14:24. У кого там отстают часы, или вообще кто их не замечает, посмотрите. Мы с вами уверенно движемся вперед. Дорогой русский радио, привет Светлане, Вячеславу от любимой дочери Маргариты. Па-дам. Не знаю, как еще... И кто иначе произносит это имя? Вот почему-то всегда на такой мотив. Понятно, да? Дорогой русский, сегодня день рождения у моего братика Сергея из Тимашевска. Хочу подарить ему много солнечных дней. Пускай у них сейчас пасмурно, но пускай это будет на улице. А в доме всегда солнечно и радостно. Волгодонск. Вот такая вот подпись. Так, всех с праздником Троицы. Привет своему брату. Он сейчас не рядом, но пускай все у него будет хорошо. Ждем дома и в отпуск как можно скорее. Дорогой русский, любимой жене Екатерине Аржановой, большой привет. Просто с хорошим днем. Передайте, что я сильно ее люблю. Муж Иван. Ваня, молодец. Всем, кто слушает русское радио, Сашульчике, моему любимому, который сейчас работает дома. Хорошего дня пожелайте, пишет Яна, и пускай знает, что я с тобой. Вы как будто в сценарий ведущего заглянули, потому что следующая песня так и называется «Я с тобой». Я

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, мы с вами летим, мчим, бежим, если хотите, навстречу лету. Сегодня 31 мая, хотя я был с полной уверенностью, что сегодня наступает уже лето. Ну вот как-то так, оно в душе и сердце пришло давным-давно, а календарное... Календарное только лето. Останавливало ли нас когда-нибудь это, не знаю, в действиях, мыслях, купаниях, опять же? Ну, наверное, нет, все-таки. Поехали, дорогое русское радио. Здравствуйте и привет из Челябинска. Мужу Алексею Буланову и его команде «Форэнерго». Мы едем на игру в футбол. Большой-большой привет за подписью «Н». Ну что ж, вы болеете, смотрите футбольный болельщик, это здорово. Интересно, за кого болели вчера? Наверное, не за кого, потому что основной ваш игрок и чемпион играет сегодня, да? Привет мужу Артуру. Один твой взгляд поднимает настроение на весь день. Ты невероятный. И я очень счастлива, что рядом с тобой. Каждый момент с тобой — это маленькое чудо. Твоя Флюза. Булатова написал сообщение. Так, дорогой русский радио, поздравьте, пожалуйста, дочь Аделину с успешным завершением учебного года в танцах и скажите ей, что это был лучший отчетный концерт. Я тебя очень сильно люблю, папа Степан. О, папы молодцы, ну и мамы, конечно, тоже, когда находят время и все отчетные концерты своих детей, выступления, соревнования посещают. Это прям важно. По себе знаю, потому что когда есть на трибунах кто-то, хотя бы один человек, который тебя верит, поддерживает, это придает сильно внутренней энергии. Так что только вперед.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну давайте, давайте еще именинники. Вас, конечно, много сегодня в гостях. Заглянула в студию русского радио через наши мессенджеры. Я, в общем, всех вас, конечно, поздравляю за уши именинников. Вот с красными ушами и ходите теперь. Еще успею почитать немножко, дорогое русское радио. Пожалуйста, привет брату хочу успеть передать Виктору Николаевичу Львенку от Вальчки. Причем Львенок написан с большой буквы. Стало быть, фамилия. Вот это класс. Вот это я понимаю фамилия Львенок. Причем дядя уже потом вырастет, уже такой солидный с бородой. Все равно Львенком останется. Класс. Привет из Орла. Пишет Яна. Пожалуйста, успеть. Хочу передать этот привет всем, кто знает меня. И еще привет Антону Вьюшкову из Юрия, от Светы, Дани. Всем хорошего дня и большой привет Эвелине Ахметовой. Ну, вроде никого не забыл. Остался привет Максиму Приволу передать. Так же, как и всю смену.
2: Это я Львенком, да, вдохновился. Привет всем.
1: Вот был бы Лев. А был бы Лев,
2: ну, вырастет.
1: Лев, Львенок, там...
2: Лев Тигрович.
1: Слушай, я не удивлюсь, честно говоря, потому что какие имена ночью попадаются? Знаешь, самое необычное имя, которое мне встретилось не так давно, причем я лично знаю этого.
2: Саша. Потому что сейчас сплошные там, знаешь, это Андроники и Марки, а Саша это так редко. Или там какой-нибудь Сережа.
1: Знаешь, очень близко. Ну, даже Саша, что? Максим не удивишь никого сейчас, знаешь, женским именем. Так вот, Филиппия.
2: Филипп и Филипп я. И нет. Я. Вот так.
1: Это было бы актуально вот песне ради, потому что Филипп Киркоров пел только что, а сейчас группа F тоже, Фабрика. Все, я с вами прощаюсь, у нас все по старинке. Максим Привалов, Макс Орлов, ну, в общем, простые люди, персонажи. Все, я с вами прощаюсь. Пока.
2: Пока. Чао.

0: Реклама на русском.
1: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
2: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
4: И теперь доедают, причем до последней крошки.
5: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-22-22.
6: Байденен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: «Экспекто патролум». Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
9: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кабмин планирует изменить подход к субсидированию регионального спорта. Средства будут направлены на покупку российского оборудования и оплату поездок на соревнования для участников. Дети участников СВО из малообеспеченных и многодетных семей, а также сироты, получат приоритет в участии в состязаниях. Минспорт уже готовит соответствующие поправки в постановление правительства. В Госдуму внесли законопроект о предоставлении льгот для работодателей, которые трудоустроили выпускников колледжей и техникумов без опыта работы. Парламентарии предлагают снизить страховые взносы, установив льготный тариф в 15%. Предполагается, что пониженный тариф будет действовать в течение года с момента заключения трудового договора. В Анапе впервые после разлива мазута открыта часть песчаных пляжей. С завтрашнего дня для отдыхающих откроется доступ общей протяженностью 4,5 километра. На всех песчаных пляжах города идет отсыпка берега чистым песком. Купание на остальной береговой полосе будет разрешаться поэтапно, после того, как специалисты Роспотребнадзора признают эти территории безопасными. Цифровой клон Оззи Осборна с искусственным интеллектом встретится с фанатами музыканта. Аватар представят в конце лета. Официальное разрешение на проект дала семья исполнителя. По словам разработчиков, это высокотехнологичное решение, но будет ощущаться очень реалистично. Благодаря технологии цифровой ДНК виртуальный аватар сможет двигаться, разговаривать и отвечать на вопросы фанатов. Таким образом, он полностью имитирует мимику и поведение легенды. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Поздравляю, у нас будет девочка, вернее, только что была девочка, Юлия Савичева, девочка на старте нового музыкального часа. Остановись мгновенье, сегодня воскресенье. Растягиваем время и удовольствие, отдыхаем за всю прошедшую весну, так как сегодня заканчиваются последние весенние выходные. По традиции в эфире Максим Привалов, здравствуйте, принес вам много музыки для отдыха, новостей для поднятия настроения, и тем буду делиться в ближайшие часы. Вы слушаете Русское радио, правильно делаете.

0: Реклама на русском.
1: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
2: На Зерновой 15D.
1: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
2: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
3: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
4: Подробности на Зерновой 15D.
5: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода Комфорт Плюс. Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
8: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
9: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

0: что слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

Татьяна Куртукова на русском радио. Алешенька, популярность певицы, разумеется, растет, а вместе с ней растет и количество людей, которые, ну, переходят вот эту вот черту от просто обожания до чересчур навязчивого желания оказаться поближе к кумиру. Из-за этого Татьяне пришлось и охрану нанять, и она одна практически никогда не появляется, всегда со своей командой. Потому что, ну уж очень много людей, которых как магнитом тянет к людям популярным и известным. В этой ситуации вспоминается история, я не знаю, правда это или нет, или просто такая красивая байка. Роберт Паттинсон, помните такой актер, да, знаменитый? Вот он рассказывал, что его однажды очень долго преследовала какая-то женщина у сталкерша. Ходила по пятам за ним, он там из страны в страну переезжал, и она перелетала. Около дома его стояла просто, ждала одиноко. И вдруг он, ну, не знал, как бороться с человеком, решил, что надо сходить с ней навстречу. Так сказать, выйти своей вот этой вот проблеме, встретиться с ней лицом к лицу. И что вы думаете? Они действительно встретились, сходили в ресторан, и весь вечер он рассказывал ей о чем? О проблемах своих. О том, что у него все плохо, как он переживает, как это, люди там. Ну, в общем, просто плакался. Обычный человек. Все. Все сработало. Она больше никогда не появлялась. По-моему, прекрасная, ну, даже если это выдумка, по-моему, прекрасная, очень остроумная и элегантная. Ладно, берегите себя. Русское радио с вами.

Иванушки на русском радио. Реви. Я бы добавил так. Реви, чихай, чешись. Все три всадника апокалипсиса под названием «Аллергия». Как раз вот Иванушки же пели про тополиный пух. Ты помните? Я искренне надеялся, что в этом году... Ну, как-то вот мы разменемся с этим самым пухом, потому что уже была жара, казалось бы, и потом дожди, ливни, все должно было смыть. Ничего подобного. Вот сегодня заметил, все в пуху. И в центре, и у нас вот на северо-западе, везде. Что ж такое? Если это как раз по вашу душу, вы чешетесь, и чихаете, и ревете, ну, в помощь вам что-нибудь такое медикаментозное. Или, если есть возможность, что-нибудь радикальное. Берите билеты туда, где совсем другие условия, где морешко. Я тоже как-то пришел к врачу, говорю, вот это вот болит. Она говорит, ну что вы хотите, самое лучшее средство, вот. Берите отпуск, уезжайте. Все пройдет, проверено. Верю.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно, чулетечка, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
2: Их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса.
11: Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+.
13: Как меня узнать на первом свидании? Ха, легче легкого. Я буду в фате и с вещами. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Джонни на русском радио. Помню, в интернете активно обсуждают, что Джонни — это новое лицо клубники. Не удивляйтесь, пожалуйста, формулировки. Дело в том, что, не знаю, якобы сейчас стартует рекламная кампания. Вот эти вот точки продажи клубники, и лицом этой рекламной кампании станет как раз Джонни. То есть он должен будет сфотографироваться с ящиком, в котором клубника, и короткий ролик со слоганом «Я клубника, ты клубника». Такая вот фантасмагория, назовем это мягко, связана с тем, что у него трек, помните, вот этот вот про фрукты, залетел у него трек «Камин», что ли, он назывался, или нет? Где там, в общем, фрукты, там какие-то пассажи любовные между ними были. Ну, в общем, не берите в голову, если вы человек взрослый и с интернетом не дружите. А если вы с интернетом на «ты», то вы, конечно же, все это видели. В общем, самое интересное, что 150 миллионов ему за это обещают. Просто с ящиком клубники сфотографироваться — 150 миллионов. Контракт на 3 месяца обсуждается. Вот это я понимаю, на клубничке зарабатывает человек, а? Хотя, с другой стороны, зачем рекламировать точки продажи клубники? Мне кажется, она и так отлично разлетается. Лучше скидку на эти 150 миллионов сделайте нам. Тогда мы быстрее эту клубнику разберем. Кстати, пару раз уже покупал дегустационную такую порцию. Ну ничего, не совсем сладкая, конечно. А за эту цену должна быть вообще медом политая. Ну, лето только завтра, поэтому все еще будет. И все, разумеется, будет хорошо. Это «Русское радио». В эфире по-прежнему Максим Привалов. Я вас приветствую. Благодарю за выбор и обещаю, что выходные продолжаются.

0: Реклама на русском. Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
7: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
8: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Сегодня у меня треснула губа. Видимо, дошло мое письмо до Деда Мороза.
11: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. ЦБ планирует обязать крупные банки принимать трансграничные переводы через систему быстрых платежей. Также, как узнала газета «Ведомости», через СБП нужно будет проводить оплату госпошлин, штрафов и налогов на портале госуслуг и сайтах органов власти. Предполагается, что правило вступит в силу с апреля следующего года, а с предстоящего октября граждане получат право вносить наличные через банкоматы на счет в любом банке. В Россию по программе переселения соотечественников за 20 лет приехали свыше 1 000 000 человек. Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что это сопоставимо с численностью населения некоторых регионов, например, Пензенской или Владимирской области. Министр отметил, что в основном люди прибывают из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Украины. Миноборнауки обновило порядок приема в аспирантуру. Как пишет РИА Новости, теперь заявления будут принимать только через сайт госуслуг, лично в образовательной организации или по почте, то есть отказались от варианта с информационными системами вузов. Кроме этого, целевые места привяжут к конкретным заказчикам обучения. Это должно повысить заполняемость квоты. Сроки приема и зачисления, а также остальные правила приема не изменились. Жители Москвы предупредили о возможном дожде и грозе. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Столичное управление МЧС заявили, что такое предупреждение будет действовать до 9 часов вечера. Рекомендуют обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра, а также парковаться в безопасных местах. Ранее в гидрометцентре сообщили, что в Москве началось постепенное потепление. В течение недели температура повысится до 27 градусов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Максим Привалов.
0: Новости на русском.

Последнее мая на календарях. Весна в этом году уходит со слезами. Очень такая сентиментальная она. И вчера, и сегодня в городе обещают ливни по случаю нашей с ней расставания. Ну что делать? Зато лето, начнется солнце. Начнется оно завтра, в понедельник. Подробнее о погоде в вашем городе в конце часа. А пока давайте о музыке. Самые яркие звезды исполнят свои горячие хиты. В этом часе Сергей Лазарев, Александра Воробьева, Слава, Мари Краймбри, Григорий Лепс, Натан, Ирина Дубцова в едином порыве. Будет кого послушать. Так что оставайтесь на русском.

0: Реклама на русском.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
3: На Зерновой 15D.
2: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
3: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
4: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
5: Подробности на Зерновой 15D.
6: Бывает такая погода, когда ты в футболке встречаешь друга в куртке и думаешь, кто из вас идиот?
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Сергей Лазарев на русском радио. Компасы. Ну что, сбылись наши самые смелые мечты и подозрения. Давайте так, издалека пойдем. Несколько недель назад Анна Асти и Дима Билан выложили совместную песню. Она уже крутится здесь у нас в эфире. И я тогда как раз в эфире говорю: слушайте, ну вот если уж Билан с Асти спелись, я уж не знаю теперь, чей дуэт ждать. Ну, наверное, Лазарев с Гагариной должны, да, чтобы по масштабу звездности что-то такое должно быть... появиться не меньше. И что вы думаете? На следующей неделе, в пятницу, как раз планируется к выходу совместная работа. Сергей Лазарев и Полина Гагарина записали дуэт под названием «Happy End». Ну, мы, конечно, в предвкушении. Они начали промо-кампанию, причем загодя. Теперь самое главное, чтобы вот ожидания фанатов, потому что и те, и другие ждут, что это будет вау, чтобы они оправдались эти ожидания. Хочется, чтобы «Happy End» был прям действительно «Happy». Очень ждем, не подведите.
1: Это

Чай вдвоем на русском радио. Белая ночь. Ну, белая ночь — это не только романтично, не только красиво, но и выгодно. Это же какая экономия на электроэнергии. Свет включать не надо. Зачем? Все равно тепло. И тепло, и светло. Кстати, ну принято, что за вот этой романтикой белых ночей люди устремляются в Санкт-Петербург, да, в северную столицу. Но между тем на территории нашей страны достаточно городов. Ну, как минимум полтора десятка, где можно полюбоваться белыми ночами. Потому что и Мурманск, и Архангельск, и даже Вологда, Якутск, Петрозаводск — везде доступны белые ночи. Они немножко в другое время, в разное время, не так, как в Питере. Ну, иногда даже совпадает. Что касается петербургских белых ночей, то, насколько я помню, со второй декады июня, то есть где-то после 10 июня уже белые ночи. Ну, впрочем, и в начале июня там тоже достаточно светло. На следующей неделе, по-моему, я буду в Петербурге, как раз сниму вам, что там по ночам происходит, и расскажу. Оставайтесь на русском.

0: понедельник в 20:30. «Ближе к телу» на русском радио. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Скидки в аптеках «Столички».
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на «Столички.ру».
3: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Вот думаю, чтобы такое взять на море, ну, чтобы я вышла на пляж и все ахнули. А, придумала. Коньки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

Конечно, не уступим. Вы видели, сколько стоит метр в Москве? Ну, или Подмосковье, или вообще в крупных городах. Поэтому никому ничего не уступим. Бывают люди там и на даче с соседями спорят из-за этого. Там 30 сантиметров забор залезает на чужую сторону. Все, караул, враги навеки. Ну, в таких случаях нужно, конечно, одно. Закон, буква закона, всегда. Не тратьте нервы, сразу поднимайте какие-нибудь там эти, как это называется, бумажки все, размежевания, идите там к адвокатам. Не понимаю, когда люди пытаются это решить, конфликтуя. Есть закон, пусть он будет на вашей стороне, а мы в любом случае тоже будем рядом, будем вам поддерживать, вас поддерживать музыкально или, если что, жалуйтесь. В стол заказов пишите. Там обычно привет и поздравления, но иногда и жалобы прилетают. На вторые половины, например, прилетают там в ссоре кто-то с кем-то. Или на соседей тоже. Бывает, не часто, но бывает. Ну, конечно, ну, прям не по-серьезки, но иногда в ситуации вникаем. Вникнем в то, что будет до конца этого часа. А будет, конечно, музыка. Любимая на русском. Например, как вам горячий дуэт? Натан споется с Ириной Дубцовой. Тянет. Кого и куда, выясним незамедлительно.

0: Реклама на русском.
1: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
2: Экспекто патролум! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
3: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Чем я лечу депрессию? Представьте, она у меня не болеет!
6: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент подписал закон о мерах профилактики уклонения от армии. Согласно документу, сотрудники МВД смогут проводить профилактические беседы с теми, кто избегает воинской службы. Закон также направлен на противодействие искажению исторической правды. Предполагается, что мера будет способствовать укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и сплоченности общества. Авторы инициативы объясняли, что все это необходимо в условиях геополитической напряженности. Родители смогут сообщать о нарушениях на ЕГЭ через QR-коды. Они будут размещены в пунктах проведения экзаменов. Ранее такая возможность была только у участников. В Рособорнадзоре заявили, что найти QR-код можно будет на каждом входе, подать жалобу разрешено до и после экзамена. Ведомстве пообещали устранять нарушения и ошибки организаторов. Основной период ЕГЭ стартует завтра. В этот день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Оптовые цены на клубнику в России за месяц снизились на 40%. В Роспродсоюзе заявили ТАСС, что поставщики продают ягоду по 300 рублей за килограмм, а вот средняя розничная цена превышает 1100 рублей. Ранее Россия ввела запрет на импорт плодоовощной продукции, в том числе клубники из Армении. Причиной стали нарушения фитосанитарных требований. Минэкономразвития сообщили, что такие ограничения не повлияют на инфляцию и цены. Россиянка София Ильтерякова стала победительницей чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с обручем. До этого она завоевала бронзу в упражнениях с мячом. Для 15-летней россиянки это первые медали на европейских первенствах. Нынешний чемпионат проходит в болгарской Варне. Наши гимнастки выступают под национальным флагом. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Владимир Пресняков на Русском радио. Выше облаков. Будьте выше не только облаков, но и выше обид, выше зла. И ни в коем случае не сводить ни с кем счеты. Предоставьте это карме. Да, большой привет всем, кто здесь, на волне Русского радио. Начало шестого в столице. Отдыхаем, разумеется, с музыкой. Ну, если в вашем городе уже наступил понедельник, бывает такое. Ну, во-первых, тогда вам доброй ночи, а не доброго вечера. А во-вторых, не стоит его бояться, потому что он будет летним. О, oh, yes.

0: Реклама на русском.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trial-500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
4: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
5: Дожди идут, но нас не смоешь!
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Русское радио. Русское радио. Слушайте лучше, любимое на русском.

0: Ёлка на русском радио. Проще, жить проще, легче и веселее. Стараемся, учимся. Ну, не всегда, конечно, получается, но с каждым разом все легче и легче. Да, иногда действительно нужно включать блондина или блондинку. Не понимаю, не знаю, ничего. Да, все вопросы не ко мне, куда-нибудь другое, и претензии тоже. Сегодня, кстати, Всемирный день блондинок, поэтому в этот день уж давайте постарайтесь попроще. Без самокопания и без копания в других. У нас как раз светлая голова дальше. Поющая светлая голова Елены Серлеевой появится в эфире. Ее с днем блондинок поздравляем. Если вы обладательница этого почетного звания или кто-то из ваших друзей и знакомых, ну, поздравьте. Как раз на следующий час стол заказов, там можно будет всех перечесть. Блондинки сегодня у нас тоже в плейлисте замечены. Впрочем, и брюнетки будут, и брюнеты. Ну, это русское радио, у нас много музыки и вся любимая.
1: Любит ли?

Александр Панайотов, Алиса, «Бумажный змей» здесь, на Русском радио. Слушайте, ну за... сколько песни? Больше 40 лет. Вижу, что в 83-м году впервые она была официально исполнена. Так вот, за такую историю, конечно, что только с композицией не происходило. И удивительно, что оказывается... Виктор Резников же ее написал, эту песню. Оказывается, первыми исполнителями были Ирина Понаровская. Она пела на своих концертах. Также песню записал Альберт Асадулин. Ну, уже такой... Общая большая популярность пришла, конечно, с исполнением «Примадонны». И за вот эти годы разные версии появлялись. Вижу, что и Леонид Агутин перепевал песню, и даже Дмитрий Маликов когда-то. Ну, вот такой вариант от Александра Панайотова. Алиса сейчас украшает эфир Русского радио. Дальше у нас еще будет один Дмитрий. Дмитрий Колдун уже. Не грусти. Ну, мы стараемся, конечно, отгоняя мысли о завтрашнем понедельнике. Ну, надеюсь, что неплохо получается.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы!
4: Держи ноги в тепле. Старинная корейская пословица, да. О кимчи в холодильнике. Понимаешь, вот это?
5: Это что Суворов говорил, между прочим.
4: Да, про кимчи.
5: Про носки.
4: Когда переходил из Северной Кореи в Южную.
1: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.
8: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть» заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
12: Платформы, рынок, технологии.
11: Монетизация.
12: Цены, процедуры, практические инсайты.
11: Нейросети на практике.
12: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
11: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
12: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
11: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
12: Без возрастных ограничений.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+.
13: Пошел ночью к холодильнику, пока все спят.
14: Третьим в очереди оказался. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Группа «Йова» на русском радио. Маршрутка. Ну, для русского человека маршрутка — место священное, сакральное. Ну, действительно, в ней законы природы нарушаются. Законы физики, да, казалось, маленькая маршрутка, ограниченное пространство. Но столько людей может в нее набиться, особенно утром в час пик или вечером. Как, куда они там помещаются? Непонятно. Или законы времени тоже нарушаются. Всегда она слишком поздно, или слишком рано, или очень долго. Ну, в общем, что-то с ней определенным образом не так. Но и без нее тоже никуда, правда? Особенно там, где с транспортом, ну, так себе. Если вы слушаете русское радио в маршрутке, ну, значит, будем передавать вам приветы, причем громко и четко, чтобы водитель не прислушивался два раза и не отвлекался. В следующем часе, через 15 минут, в столе заказов, 18:00, здесь на русском. Меня зовут Максим Привалов, я вас приветствую, я вам желаю замечательного завершения выходных и замечательного завершения весны. Можно мысленно уже подводить под ней черту, вспомнить, что хорошего с вами этой весной случилось. Ну, в общем, поблагодарить ее, что она была и что она вернется. Надеюсь, уже достаточно скоро. Вся надежда на лето, эх, не подведи.

0: Реклама на русском.
1: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: И президент Карман Юрьевич Огранит 322-366-8050-426.
2: Компания Вилси предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт vilsi.ru. Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Если у вашей жены пропал голос, попробуйте прийти домой в 3 часа ночи.
8: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

все думаю. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве договорились о новых правилах семейной ипотеки. В Министерстве строительства заявили, что обновленная программа будет учитывать вопросы демографии. Отметили, что остались разногласия с Минфином и Министерством труда. Какие-либо подробности не приводятся. Ранее сообщалось, что власти могут привязать ставку по семейной ипотеке к числу детей. Также говорили, что могут учитывать место проживания и размер населенного пункта. Законопроект о дженериках собираются принять в первом чтении уже в июле. Документ внесли в Госдуму, пишет газета «Коммерсант». Предполагается, что производители аналогов смогут начинать исследования и регистрацию препаратов еще до окончания патентной защиты оригинальных лекарств. Таким образом, копии будут выходить на рынок быстрее. Сейчас правообладатели затягивают вывод дженериков благодаря пробелам в законодательстве. Обычно аналоги в несколько раз дешевле оригинала. Владельцы электромобилей могут столкнуться со штрафами за подземную парковку. Газета «Известия» пишет, что с июня вступит в силу новый свод правил МЧС о пожарной безопасности. Документ усиливает контроль за парковкой машин с электрической тягой. Такой транспорт нельзя будет оставлять в местах с необорудованными системами безопасности. Парковок, отвечающих требованиям, не так много. Максимальный штраф составит 50 тысяч рублей. Температура воздуха предстоящим летом будет соответствовать климатической норме почти на всей территории России. В гидрометцентре заявили ТАСС, что в июле и августе теплее, чем обычно, будет в Мурманск, Иркутской областях, Карелии, Туве и Приморье. В то же время, по словам синоптиков, температура ниже многолетних значений ожидается на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Предпоследний весенний стол заказов на русском радио. Последний, к слову, сегодня в 22:00, так что успейте обязательно. Ну, разумеется, генеральная тема – это весна. Будем говорить о ней. Спасибо, что была. До встречи через год. Какие у вас планы на лето? Пишите, пожалуйста, в стол заказов. На озвучке сообщений я. Меня зовут Максим Привалов. Добрый вечер. 8-916-003-105-7 – это номер для сообщений через мессенджеры. Отправляя послание, ставьте подпись. Так или иначе, нам все-таки приятнее понимать, с кем мы конкретно ведем разговор. Кто, кому, какие чувства испытывает и прочие подробности. Также есть возможность общаться в социальных сетях, группа в Одноклассниках и группа ВКонтакте. Это официально все. Называется «Русрадио». Заходите, там уже все готово к вашему визиту. Ханна откроет этот час. Русская красавица на русском.

0: поздравлений.
1: Все так. На русском радио «Стол заказов». Весенний, вечерний. Присоединяйтесь к разговору, расскажите о том, как прошли ваши выходные, где вы, что вы делали. Нам все интересно, мы любопытные. Начнем мы, пожалуй, с короткого примета, но он из Кемеровской области, издалека. Село Приметкино, а может Приметкино, не знаю. В общем, родному селу своему большой привет. Всех люблю, пишет Светлана. Уважили, идем дальше. Открываем следующее сообщение с праздником Троицы. Супругу Димулю, пусть в этот светлый день Господь оберегает и грехи прощает. Мир и счастье и покоя. Здорово, это Наталья поздравляла. Давайте следующее посмотрим. Здесь Оренбург. Привет родителям, дорогим, я их обожаю. Дочь Ангелина Акисова. А может, Акисова. Хорошо, улетела. Так. Вот, салют, Русское радио. Мы пробились через тернии к столу заказов. Нам повезло. Всем привет. У нашей Любаши из Дюссельдорфа сегодня день рождения. Очень хотим, чтобы она была счастлива. Надя, Семен, Антон и Ваня из города Нойштадт. Это Германия. Спасибо огромное. Слушаем всегда и везде. Приятненько. Добрый вечер, Русское радио. Хотим поздравить с праздником Великой Троицы. Всем здоровья, мира, добра. Едем с дачи. Как всегда, слушаем вас. Большой привет родным и близким. Очень-очень жду отпуска. Он уже с 8 июня. Всем легкой предстоящей недели. Брату отдельный привет. Держись, братик. Мы с тобой, Светлана из Москвы. Ой, Света, вам хорошо погулять. Не знаю уж, есть ли у вас какие-то планы готовые на этот отпуск. Или будете импровизировать, но так или иначе. Я про отпуск пока даже не думаю. Потому что он на август куда-то туда запланирован. Сбудется или нет, непонятно. Потому что одна работа, другая работа. Графики, эфиры. В общем, караул. Но сразу вот подумал об отпуске и еще не думаю, потому что расхолаживает. Ты вот думаешь, и все, уже мыслями там, уже никакой работы, уже хочется на отдых выбирать, отели смотреть, там еще что-то такое. Ладно, работаем. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджер. Отправляйте.
2: Реклама на русском.
3: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
4: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
5: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
6: ИП Диденкарман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
8: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
9: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
10: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
11: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
12: Потерял чемодан с деньгами. Верните хотя бы деньги.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
14: Что слушает страна?
15: На

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: В город Тутаев летит большой привет. Значит, оттуда нас приветствуют в ответ, поздравляют всех с Троицей. Мы на даче, погода и настроение замечательные. Пожалуйста, привет родным и любимым мужчинам, брату Дмитрию. Также привет Сереже и соседям СНТ «Дружба-1» города Тутаева. Хорошего дня вам, спасибо за хорошую музыку. Подпись Юлана. Какое неожиданно красивое имя. Юлана, привет вам, спасибо, что с нами. Добрый вечер, Русское радио. Здравствуйте, Максим. Родным и близким привет, с праздником Светлой Троицы. Всем здоровья, счастья, благополучия, радости, мира, отличного вечера. Привет соседкам Вале, Алле, Ире и Вике. Это от Татьяны. Танечка, спасибо. Еще вот такое посмотрим. Сколько у нас сообщений. Как бы нам все объять. Здрасте. Привет Елене Воронцовой и Рамизу Ситникову из Туркменистана. Отмечаем праздник. Спасибо большое от Евгении Ковалевой. Здравствуйте, Русское радио. Привет Евгению от Екатерины. Мой дружочек, не грусти, все будет хорошо. Спасибо, что ты у меня есть. Привет, Русское радио. Привет, Максим. Сижу на работе, скучаю. Евгений из города Подольска. А вы не скучаете, Жень? Или, может быть, вы скучаете, потому что сидите? Вы пройдитесь, походите. К окну подойдите. Или приляжьте, если есть куда. И сразу скуку как рукой снимет. Мы вот тоже на работе, но не скучаем. Большой привет любимому мужчине Борису. Значит, очень люблю сообщение от Екатерины. Давайте еще привет Олегу Ташевскому. Легкой дороги из Германии в Швецию, хорошей погоды, ровных трасс и без аварийного пути. Пусть дорога будет спокойной, поездка удачной. Счастливого пути, ни гвоздя, ни жезла от Егора из Москвы. Принимается. Мы тоже едем дальше. Это «Стол заказов» на русском.
0: «Стол заказов» русского радио.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском. Добрейшего вечера. Перед микрофоном Максим Привалов. Как зовут вас? Подпишитесь, пожалуйста. Это ведь пару пустяков, но какой эффект? Привет любимому Бабанкину. Саша, не унывай, у тебя все получится. Не знаю, кто подозревает, что Диана, но не факт. Потому что бывает, что с одного аккаунта пишет совсем другой человек. Привет друзьям, Никитке и Вовчику. От девочек Кати, Ксюши и Оли. Удачной дороги в Чебоксары, чтобы хорошо нас довезли. Всем из солнечной Чувашии привет. Что-нибудь, какую-нибудь веселую песню вам в дорогу. Любая бодрая для вас. Привет другу Егору Каравашкину от Олега. Удачи в нелегком пути дальнобойщика. Возвращаемся скорее. Поедем на дачу в баню. Отличная мотивация. Еще у нас вот такое есть. Добрый вечер, Русское радио. Привет родному селу Глинищево. Это Брянская область. Любимым деткам, мамочке, друзьям. Всех с праздником. Мира и добра. Спасибо. Это от Любы, кстати. Открываем следующую открытку. Она из Подольска. Русское радио, здравствуйте. Прекрасная погода. Хочется остаться на даче, но завтра у нас первый экзамен по химии. Удачи тебе, сыночек. Но хочется всех поздравить со Светлой Троицей. Сегодня день рождения у лучшего человека на земле, у Павла Гущина. Поэтому от жены Ирины и сыновей Максима и Артема наши поздравления. Здоровье самое главное. Остальное мы смодулируем. Хорошая формулировка. Что касается экзаменов, действительно, ведь завтра, в первый день лета, первый ЕГЭ. 3 там обязательных экзамена, насколько я помню. Всем, кто завтра пойдет на это дело, пусть все пройдет легко. Не волнуйтесь, самое главное. Нервы портят все, поэтому все получится.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Елена Север только что на русском. Секретный роман. Если у вас секретный роман, ну ладно, помалкивайте. А если нет, об этом можно рассказать всем. Ну, воспользуйтесь нашим предложением. Вечерний стол заказов на русском. Очень ждем. Добрый вечер. Привет, любимой мамочке. Зовут ее Наташа. Она сейчас болеет. Хочу пожелать ей скорейшего выздоровления. Я буду тебя очень поддерживать. Кстати, сообщение оставила Анастасия. Легкого эфира, суперского настроения, прекрасного наступающего лета. Все точно будет хорошо. Да, Настя, мы в это верим и вас каждый раз на свою сторону призываем. А что касается мамочки, крепчайшего здоровья, ваша поддержка – лучшее лекарство, поверьте. Добрый вечер. Сегодня совпали самые большие события. Во-первых, праздник Троицы, день рождения дорогого моему сердцу мужчины. Зовут его Павел Гущин. Так, вам, мы уже поздравляли из Подольска. Может быть, потому что мы же из разных источников читаем, поэтому и там люди оставляют, и там, чтобы уж точно прозвучало. Добрый вечер, веселой компании привет. Вовке, Андрею, Ольге и Еленке отмечаем Троицу. Всем здоровья и счастья. Из Волгограда, кстати. Волгоград, Спарта. Городу Шахты привет. Любимому мужу Владиславу Богословскому от жены Елизаветы. С цветочком привет. Ладно, мы вернемся к вашим сообщениям через пару мгновений на русском радио «Вечерний стол заказов». Провожаем весну вместе.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. Пауз Сбербанк 0+.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Тем, кто после 6 вечера на диете, рекомендую смузи из борща с котлетами. Вкусно, есть потом долго не хочется. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время подвести итоги вечернего стола на русском радио. Несколько сообщений успею озвучить, и потом будем передавать эстафету эфирную. Итак, добрый вечер. Привет сестренке в Польшу, Юлечке, племяшкам Андрюшке, троим сыночкам, которые сейчас рядом со мной, Денису, Артему и Ванечке, и вообще всем родным и близким. Хорошего настроения, удачного вечера. Лена из Донецка. Спасибо, получили. Привет родителям Евгению и Алевтине, а также сестре Виктории. Желаю, чтобы день завершился удачно. Это Екатерина написала. И последнее сообщение, оно короткое, от Алены. Всем привет, Андрюшка. Спасибо за все, что ты делаешь, за то, что ты рядом со мной. Люблю тебя и жду домой. Ой, меня тоже ждут дома. Поэтому мне пора. Классного завершения весны и классного завершения воскресенья. Артем Царкин уже в студии. Привет тебе.
2: Максим, добрый вечер. Я хочу всех нас призвать, друзья, настраиваться и делать такой мысленный аутотренинг, чтобы с 1 июня у нас была прекрасная, хорошая погода. Что мы куртки наконец-таки сняли. Вот что я хочу сказать. Потому что до сих пор все в куртках.
1: Мне
2: сейчас.
1: Вот то, что происходит за окнами, нравится. Мне гораздо хуже плюс 30. Вот это мне хорошо.
2: Ну, в городе, пожалуй, соглашусь.
1: Вот, на этом мы порешим. Все, оставайтесь на русском, все будет хорошо. Пока.
2: Пока.
0: Новая песня на русском.
3: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
7: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
8: И теперь доедают, причем до последней крошки.
9: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 752222.
10: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
12: Не трогай меня! Это на Новый год!
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
14: Что слушает страна?

0: радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Севастополе ввели продажу бензина исключительно по талонам. В местной администрации заявили, что с утра разобрали весь формированный на день лимит. Пообещали наращивать объемы поставок. В первую очередь топливом обеспечивают экстренные службы. Ранее ограничения на продажу бензина ввели в Крыму. Отпускают не больше 20 литров в одни руки в течение суток. В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 10% к концу года. Однако в Думском комитете по финансовому рынку заявили ТАСС, что нынешние инфляционные процессы пока не позволяют Центробанку резко смягчать денежно-кредитную политику. Тем не менее, текущая динамика цен дает основания для более решительного шага. По словам депутатов, на ближайшем заседании в середине июня регулятор мог бы опустить ставку сразу на 1% до 13,5% годовых. В Минпросвещение заявили о готовности системы образования к проведению единого государственного экзамена. Глава ведомства Сергей Кравцов поблагодарил всех организаторов и разработчиков ЕГЭ, а также педагогов. Добавил, что бюджетных мест в вузах достаточно для того, чтобы найти себя в той или иной профессии. Основной период ЕГЭ стартует завтра. Выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Аналитики назвали самые некурящие регионы России. Лидирует Чечня, где доля курящих едва превышает 0,5%. Также в первой тройке оказались Чукотка и Краснодарский край, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава. Кроме того, в список самых некурящих регионов попали Ингушетия, Ивановская область и ДНР. Сегодня отмечается Всемирный день без табака. Его внедрила Всемирная организация здравоохранения примерно 40 лет назад. На этом пока все. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости на русском.

21 мая, последний день весны на календаре, завтра начало лета, которое, кстати, начинается с понедельника, как и диета, спортзал и новая жизнь. Поэтому, ну, настоящего лета, по сути, будем ждать не раньше среды. Ну и вообще, лето — это такой Новый год, только без снега, но с такой же верой, что 1 июня начнется какая-то новая, более прекрасная, более хорошая жизнь. Правда, погода у нас пока немного прохладная, не совсем еще летняя. По этому поводу такой стишок. «Люблю грозу в начале мая, люблю метели в феврале, но не люблю, когда в июне то в шортах, то в пуховике». Вот я надеюсь, что в июне у нас все-таки будет гораздо-гораздо лучше, друзья. В вашем регионе, в нашем регионе и вообще по всему миру тепло, хорошо, а рядом Русское радио. Привет всем большой!

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное —

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
0: Только лучшее.
2: А если дождь всю ночь напролет, утром ярче заря.
0: Только любимое.
3: Его глаза косы, далеко нет.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Русское радио.

0: Виктория Дайнеко, судя по новостям, сейчас дышит гораздо-гораздо легче. Сорока принесла на хвосте новость мне, Артему Сорокину, что Виктория Дайнеко приобрела одноэтажный дом в подмосковном поселке. Певица выбрала такой формат, потому что ранее жила в двухэтажном доме и поняла, что подниматься по лестнице не всегда удобно. Дом обошелся артистке минимум в 10 миллионов рублей, но она не брала кредит или ипотеку. Весьма скромная, кстати, сумма на фоне стоимости недвижимости коллег, но Виктория Дайнеко признается, что никогда не берет на себя неподъемные финансовые обязательства. «Я не делаю ничего неподъемного», — говорит Вика, — «не вписываюсь ни в какие кредиты и считаю, что жить нужно всегда по средствам. Даже если ты берешь какую-то там небольшую сумму, например, 3 миллиона, и платить потом по 300 тысяч в месяц, нет уж», — рассуждает Виктория. Ну что, желаем ей хорошо себя чувствовать в новом доме, дышать легко. И, конечно же, чтобы на всю квартиру, на весь дом играло русское радио и ее новые песни в том числе.
1: Ты

Ну, такое настроение в 8 часу вечера, друзья, а ни рыба, ни мясо, правда? Как квашеная капуста. Уж вечер воскресенья, сплошное потрясение. Ох, чё-то неохота нам завтра на работу. Но в этой ситуации, мне кажется, требуются ураганные танцевальные треки, чтобы вот сейчас как встать, как начать делать всякие разные домашние и не только домашние дела. Дмитрий Колдун, музыка моя, свежая песня для вас на русском радио. Потанцуем!

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, дорогие слушатели. С вами Алла Довлатова. Тепло светит солнышко, да? Все цветет, ну просто сплошной романтизм. По статистике, кстати, самое большое количество свадеб в России приходится на весну и на лето. Вот я и вспомнила сегодня одно крылатое выражение, связанное со сватовством. Правда, оно немножко грустное. Отворот-поворот, что значит категорический отказ. И понятно, неприятно, конечно, человеку, когда ему отказывают. Откуда же оно взялось? На Руси сватались не только при помощи сватов. Бывало, что жених сам приходил свататься в семью к невесте. Если симпатия была взаимной, то играли свадьбу. А если нет, жених получал отказ и был опозорен. Подружки-девушки, которую сватали, любили еще покуражиться над парнями. А чтобы припечатать, так сказать, по полной, устанавливали у ворот отказную куклу. Это была такая длинная палка, с привязанной к ней куколкой, сделанной из ткани. Вот с того времени и появилась известная поговорка «От ворот – поворот». В наши дни так могут сказать любому человеку, получившему отказ. А я, как оптимистка, твердо верю, что все, что не делается, все к лучшему. С историей этого крылатого выражения познакомимся с вами в другой раз. С вами была Алла Довлатова. Любви, добра вам и счастья.
0: Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ла Мода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ла Мода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: По-настоящему умные весы меняют показания в зависимости от пожеланий хозяйки. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: или нет?
1: Любовь Успенская на русском. Храм. Чудесный повод поздравить верующих с Троицей. Сегодня один из главных христианских праздников, который отмечается на 50-й день после Пасхи. В этот день верующие вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов. Ну а в храмах проходят праздничные богослужения. Дома и в церкви украшают ветвями березы и травами. Ну а мы с вами замечательно завершаем воскресенье, весну на русском радио, слушая лучшие любимые песни. Меня зовут Артем Сорокин. Желаю вам хорошего вечера, пусть то дело, которым вы сейчас занимаетесь, проходит удачно, без шума и пыли на русском.

0: Реклама на русском.
1: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Мамстихина. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
2: «Экспекто патролум!» Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
3: За каждым нервным тиком прячется удивительная история.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минтранс решил изменить систему платных парковок. Предполагается, что автомобилисты смогут оплачивать услугу не сразу, а в течение суток. Такое право хотят закрепить на федеральном уровне. Кроме этого, регионы должны будут предоставлять альтернативные способы оплаты, если безналичная оплата или через мобильное приложение недоступны. Какие именно варианты будут предложены, в ведомстве не пояснили. Тем не менее, заявили, что сейчас платные парковки в регионах работают неэффективно. Роспотребнадзор исключил риски распространения холеры в России. Ведомство заявили, что эпидситуация стабильна, находится под постоянным контролем. Завозных случаев заболевания не зарегистрировали. С минувшего января зафиксировали почти 80 тысяч инфицированных в 20 странах мира, больше всего в Африке. В прошлом году в России было 4 случая холеры. Заболевшие посещали Индию. В Госдуме предложили ввести льготы для работодателей за трудоустройство выпускников колледжей и техникумов. Парламентская газета пишет, что могут на один год снизить страховые взносы до 15%. Предполагается, что такой тариф будет действовать с момента заключения трудового договора со специалистом без опыта работы. По мнению авторов инициативы, это частично компенсирует издержки бизнеса на обучение новых кадров. Больше трети расходов на детей в российских семьях приходится на одежду и обувь. По данным ТАСС, средний чек на обновление детского гардероба превышает 3000 рублей. На втором месте по объему расходов игрушки и книги в этом случае средний чек составляет около 780 рублей. Четверть трат приходится на развлечения, в том числе посещение аттракционов, цирков и зоопарков. Расходы на питание не учитывались. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, будем только надеяться, что лето пройдет без всяких циклонов серьезных, и что погода будет нормальной. Хотя, кого я обманываю? Точно какая-нибудь погодная аномалия будет. А такое ощущение, что с каждым годом их, этих аномалий, становится все больше. Нет уж, лучше другие циклоны. Вот, знаете, бывает, сидят в парке три мужчины на лавочке, мимо проходит блондинка, и такой циклон начинается в головах у окружающих мужчин. Я это к чему говорю? Потому что сегодня Международный день блондинов и блондинок, оказывается. Но вот есть такой слух, что мужчины якобы предпочитают блондинок, так как считают, что брюнетки умнее, а потому опаснее. Нет, это неправильно. Мне больше нравится мысль актера Александра Домогарова. Он как-то сказал, что влюбляешься не в блондинку, влюбляешься не в брюнетку, не в длинные ноги или красивые глаза, влюбляешься в женщину. Вот это правда. А уж там блондинка, брюнетка, рыжая, длинные ноги, не очень длинные ноги, красивые глаза, полненькая, худенькая, это не имеет никакого значения.

0: эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
1: ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Поскольку всем не угодишь, я даже пробовать не буду.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Ну вот говорят, родной человек не обязательно родственник, родной, значит, понимающий твою душу, так-то оно так, но с другой стороны, быть в хороших отношениях с чужим человеком гораздо проще, а вот попробуй наладить отношения с родным, это гораздо сложнее, наверное, это гораздо дороже, такой вид хороших отношений. Так что всем нам желаю этим воскресным вечером воспользоваться шансом, пока еще не спит близкий человек, родственник, знакомый, хороший, позвонить ему и сказать какие-нибудь важные слова, которые, может быть, ему согреют душу и сделают его вечер гораздо более лучшим.

радио. В финале воскресенья крутой мод. Ой, какая классная песня. Песня о семье. Конечно, мод остается верным своему узнаваемому романтическому стилю. Песня рассказывает о знаках и символах, которые посылает нам Вселенная и Бог. Это история о любви, выходящей за пределы простых эмоций и становящейся чем-то духовным, тем, что помогает душе расти и расцветать рядом с близкими людьми. А всем пожелание, чтобы в жизни был обязательно человек, с которым можно разделить такие эмоции, и чтобы вместе выйти летом в чисто поле, что называется, посмотреть на звезды, обняться и сказать, что все обязательно будет хорошо. Даже если, кстати, это просто друг или подруга, такое тоже бывает очень часто. Впереди на русском радио Владимир Киселев и Артур Пирожков. Потанцуем с вами минутки через 3,5, пока же немного романтики. Амирчик, «Розовый вечер».

счастье есть, поэтому всем, кто ужинает или на даче возле костра, или возле мангальчика, большой привет и приятного аппетита от меня, Артема Сорокина, и команды Русского радио. Ну и вообще, семейный воскресный ужин – это когда дети мечтают о пицце, муж мечтает о мясе, жена мечтает о тишине, в итоге заказывают пиццу и с мясом, и выключают звук на телевизоре. И правильно, и включают Русское радио. Если оно звучало тише, наоборот, делает его чуть-чуть погромче. У нас впереди Five Star Family, вместе мы. А пока Дмитрий Маликов, кто тебе сказал, в 20:44 по Москве. Привет всем!

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент одобрил двукратное увеличение лимита сверхурочной работы до 240 часов в год. Поправки внесли в Трудовой кодекс. Переработки больше 120 часов будут оплачиваться как минимум в двойном размере за каждый час. Закон оставляет за работником право выбора между денежной компенсацией и дополнительным временем отдыха. Нынешний лимит сохраняется для работников вредного и опасного производства, пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. К сверхурочной работе можно будет привлекать только с их письменного согласия. В Анапе впервые после разлива мазута открыли часть песчаных пляжей. Местные администрации заявили, что завтра для отдыхающих будет доступна береговая полоса общей протяженностью 4,5 километра. Туда завезли чистый песок. В прошлом курортном сезоне все песчаные пляжи Анапы были закрыты, так как там продолжалась уборка мазута. Он попал туда после крушения танкеров в Керченском проливе. Завтра на авиарейсах между Москвой и Петербургом запустят посадку по биометрии. Система будет работать в аэропортах Пулково и Шереметьево в рамках программы «Аэрофлот Шаттл». Пассажиры смогут самостоятельно выбрать способ прохода на рейс – по паспорту либо по биометрическим данным. Пилотный проект продлится до апреля следующего года. При входе в зону транспортной безопасности по-прежнему будут требовать паспорт. Сборная России заняла первое место по общему количеству завоеванных наград на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Россиянки выиграли 9 медалей, 2 из которых золотые. Чемпионат Европы проходил в болгарской Варне. Этот турнир стал для российских гимнасток первым после 5-летнего перерыва, на котором они выступили под национальным флагом. Впервые за это время на церемонии награждения призеров зазвучал гимн России. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.

привет! Доброго вечера всем, кто в компании лучшей радиостанции. Ну что, с последним днем весны, завтра 1 июня, лето. А что такое лето? Лето — это тазики! Отключение горячей воды. Ну что, никогда такого не было, и вот опять плановые отключения горячей воды у нас в Москве начались еще в середине мая, будут завершены в августе. График отключения есть в интернете. Знаете, посмотрел я свой график по своему дому. У меня в моем доме отключение горячей воды с 15 июня по 24 июня. А у меня как раз 15 июня день рождения. Я подумал, ну вот он, подарок от города Москвы Артему Сорокину. Ну что, я надеюсь, что мы как-то справимся со всем этим, правда?

знаю, мне кажется, мужчине было бы приятно сравнение не со вкусом мармелада, а, например, со вкусом копченой бараньей ноги или соленой рыбы. Помните стихотворение? Из чего же сделаны наши мальчишки? Из веснушек и хлопушек, из линейки батареек сделаны наши мальчишки. Из чего же сделаны наши девчонки? Из платочков и клубочков, из загадок и мармеладок сделаны наши девчонки. Так что да, скорее всего, все-таки мой мармеладный, моя мармеладная. Вот это было бы правильно. А всем желаю сладкого вечера, может быть, чаепития под лучшие песни на русском радио и мечты о лете, о море, о солнце с Алексеем Чумаковым.

Вот сколько слушаю песни группы «Гости из будущего», все время возникает в голове один вопрос. Ну когда же вы там объединитесь, Юра, Ева, ну сколько можно? Ну, кстати говоря, в 2018 году давненько Юрий Усачев говорил, что он жалеет, что когда-то они распались. В интервью 4 года назад он заявил, что задумывается о возрождении группы, но не исключает возможности продолжения деятельности без Евы. А Ева 2 года назад сказала, что один раз они с Юрием вместе выступали, но это ее не вдохновило, имеется в виду после распада. Она отмечала, что для нее главное в воссоединении музыка, и она не хочет просто петь старые песни. По словам Евы Польной, если удастся создать что-то новое и услышать от поклонников: «Ну вы отожгли, стариканы», тогда да. А просто так петь с ним на одной сцене, но это не очень интересно, для нее это не имеет смысла. Ну, в общем, я надеюсь, что когда-нибудь это случится, и это будет такой гром посреди музыкального неба русского радио.

что, звезды мои, слушающие русское радио, кто готов проводить весну куда подальше? Ну, уже иди отсюда, весна. Встретить лето мы уже хотим, и мы его будем встречать хорошими, добрыми словами. А в следующем часе в столе заказов русского радио. Меня зовут Артем Сорокин, я для вас буду читать сообщения. Приветы, +7 916 003 105.7. Это наш мессенджер, можете уже прямо сейчас начинать писать туда свои приветы. Ну что, в воскресенье мы должны, просто обязаны завершить хорошо, на высокой ноте. Под лучшие любимые песни.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро! Русские
2: перцы! А мы вот так вот отмечаем громко! Ой, можно выключу. Что за противный голос?
3: Это я была, оперная дива Полина Жукова идет.
2: Дива Ладива.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

что слушает страна. Опять одна.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минцифра предложила запретить регионам ограничивать установку вышек связи. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в некоторых регионах и муниципальных образованиях устанавливают минимальное расстояние от объектов связи до зданий. В частности, такое происходит в Тюменской, Московской, Ярославской, Пензенской областях. Ведомства говорят, что ограничения влияют на качество оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. В Росавиации заявили о планах вернуться к эксплуатации гражданских сверхзвуковых самолетов. В ведомстве отметили, что такие лайнеры будут востребованы, так как позволяют экономить время. Однако этот вопрос связан с безопасностью. Еще 7 лет назад президент призвал вернуться к теме сверхзвуковых пассажирских перевозок. По словам Владимира Путина, у России для этого есть необходимые технологии и наработки. Миноборнауки обновило порядок приема в аспирантуру. Как пишет РИА Новости, теперь заявления будут принимать только через сайт госуслуг, лично в образовательной организации или по почте. То есть отказались от варианта с информационными системами вузов. Кроме этого, целевые места привяжут к конкретным заказчикам обучения. Это должно повысить заполняемость квоты. Сроки зачисления, а также остальные правила приема не изменились. Россиянка Мира Андреева в третий раз подряд вышла в четвертьфинал Ролан-Гаррос. За путевку в полуфинал турнира первая ракетка России поборется с румынкой Сараной Кырстя. Она занимает 18 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. У Андреевой 8-я позиция. Лучшим результатом нашей спортсменки на Ролан-Гаррос был выход в полуфинал 2 года назад. Ну а завтра за право сыграть в четвертьфинале поборются еще 2 россиянки – Диана Шнайдер и Анна Калинская. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Мы с Рустамом Каримовым желаем вам хорошего воскресного вечера или уже ночью с воскресенья на понедельник. У нас с вами сегодня прям много инфоповодов, друзья, для приветов. Ну, смотрите, последний день весны. День Святой Троицы или Пятидесятница, Международный день блондинок. А вот еще мне нравится День дарения букетов. Для мужчин это внеочередной повод порадовать свою женщину. День призван напомнить, что для цветов не обязателен повод, ведь букет — это не просто эстафета радости, а еще и выразительный язык наших чувств. Так что, дорогие мужчины, если кто-то сейчас едет домой, ну, заедьте, купите любимый букетик и просто так ее порадуйте. А если уже дома, уже не сможете никуда заехать, ну, пусть это такой будет виртуальный букет в наш стол заказов в виде привета. +7 916 003 105 7. Пишите в наши мессенджеры ваши приветы. Омск на связи, любимое русское радио. Поздравляем Татьяну с днем рождения. Будь яркой, любимой и самой счастливой. Муж, дети, сестра, брат, тетя, родные и близкие. Всем жителям поселка Федотова привет от Александра Калягина. Ну и еще раз хочу поздравить свою любимую сестренку с днем рождения, пожелать ей здоровья, счастья и благополучия по жизни. Привет, Артем, пожалуйста, передай привет доченьке Алисе, мамочке Тане. У нас отпуск, мы едем в Берлин. Пожелай нам свободных автобанов и незабываемого отпуска. Первый пункт прибытия — памятник воину-освободителю, цветы приготовлены от Алекса. Спасибо, Артем, всем слушателям хорошего начала недели. Алекс, а вам хорошего путешествия.
0: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Лиза.

0: Стол заказов русского радио.
1: Добрый вечер, Артем, пишет Кирилл из Казани. Привет всем слушателям и всему русскому радио и РМГ. Поздравляю всех с тем, что уже через 1 час и 50 минут, ну точнее 49 минут, лето! Ура! Всем отличной недели. Кирилл, большое спасибо. Большое спасибо. Вот не только я считаю часы и минуты. Привет, Артем, передай привет Диане Ангел. Или это Ангел написал, или Диане Ангел, я не совсем понимаю. Тася пишет: хочу передать привет моему брату Макару и моей мамочке Юлии.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: +7 916 003 105 7. Пишите в наши мессенджеры. Стол заказов на русском продолжается. Я Артем Сорокин, читаю ваши сообщения. Добрый вечер. Гузалечка пишет. Мама Гузаль, передайте привет моему сыночку Артуру. Пусть ложится скорее спать. Анюта, Артем, поздравляю тебя и коллектив русского радио с прекрасным окончанием весны, началом лета, чтобы лето было жарким всегда. И привет всем вам из Молдавии. Люблю вас всегда и слушаю вас. Анюта, ну не все с тобой согласятся. Вот, например, в городе, в мегаполисе очень сложно, когда жаркое лето прям, ну, +20, +25, а когда вокруг тебя бетон, асфальт, очень сложно, вот, когда лето жарко. Пусть лето будет нормальное, таким вот комфортным, средненьким, чтобы было по ночам прохладненько, а днем тепло и хорошо. Ты скажешь, я требую невозможного. Да, я требую невозможного. Егор пишет, здравствуйте, Русское радио, хочу передать привет водителю маршрутки номер 4, Юрию, счастья и здоровья, вы лучшие. Привет, Русское радио, можно, пожалуйста, передать привет моей маме Наташе и включить ее любимую песню от дочки Полины. Стол заказов продолжается.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, торопимся. Стол заказов почти что завершился, но еще у нас есть немножко времени, поэтому +7 916 003 105.7. Я Артем Сорокин, читаю ваши сообщения. Юлия Назарова в ВК пишет: «Добрый вечер, Русское радио. Из города Златоуст в город Сергиев Посад. Посылаю поздравления с днем рождения для прекрасной Иры Ивановой. Желаю безмерного счастья, крепкого здоровья, бесконечной удачи и, конечно, любви. Александр Сорокин, добрый вечер, любимое родное Русское радио. Артем, с вашей помощью хотелось бы поздравить всех православных людей России со светлым праздником Святой Троицы, мирного неба и всего самого доброго. Сегодня любимой и родной Алуште 124 года. Статус города она получила 31 мая 1902 года по манифесту императора Николая II. Поздравляю прекрасного человека, главу администрации города Алушты Галину Ивановну и всех жителей и гостей любимого и родного города. Мирного неба, здоровья, доброго и светлого вечера. С уважением, Александр из Партенита. Благодарю, Артем, и жму руку. Артем Ашаев, передайте огромный привет Екатерине, самой красивой девушке, нет, не в Балашихе, в моей жизни. Спасибо. Людмила пишет: Артем, музыкального настроения тебе и ведущему новостей. С праздником Святой Троицы. Всех вас, мои самые любимые музыкальные диджеи и ведущие новостей Русского радио. Поздравляю с окончанием весны и с наступлением завтрашнего дня календарного лета. Люблю всех своих друзей, а Русское радио особенной любовью. Обнимаю крепко, целую нежно. Людмила.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Татьяна Истомина написала: коллеги из ВИКСы поздравляют Алексея Викторовича с днем рождения. Привет, Русское радио. Юлия пишет: передайте привет Шурику и Фаине Клейман. Желаю хорошего отдыха на Кайманах. Привет Мишке Клейману. Вы самый лучший. Люблю. От Юлии послание. Привет самому лучшему нужному супругу Димуле. Светлого вечера. Целую и обнимаю супруга. Мне вот интересно, нужному или нежному? Или это Т9 так сработал? Нежного поменял на нужного. Ну что, в общем, равнозначно, по сути. Так, смотрю, что еще у нас есть. Привет, Русское радио. Доброй ночи всем. Людочка Ангелочек пишет из Омска. Привет всем тем, кто не спит. Люда, Омск. Ну и, в общем, тем, кто не спит, тем, кто вахты ночные просиживает или не просиживает, а очень даже активно работает, тем, кто уже проснулся или понемножку просыпается в лете. Вот вы еще в лете, а мы еще пока весне. Вам хорошо. Ну и нам тоже, кстати, неплохо. Мы вас скоро догоним.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Олеся пишет: всем добрый вечер, у нас на Ставрополье дождливо. Хочу поздравить свою подружку Анастасию Стимпаченко из села Дивное с днем рождения. Настя, люби и будь любима. Поздравляем мы тоже Анастасию Стимпаченко с днем рождения. Передайте привет нам с новосельем, нас переезжаем уже второй день. Костя и Оксана из города Большой Камень, Приморский край. Ну что сказать, ребята, удачи вам. Поскорее, чтобы все это осуществилось. Сам недавно переезжал, вот знаете, первый день переезжаешь, второй день переезжаешь, третий день переезжаешь. Думаешь, даже когда-нибудь это вообще закончится или нет? Я когда-нибудь все эти вещи перевезу или нет? Привет, Русское радио. Передаем большой привет от Вани и Оли из города Аугсбурга, Германия. Хотим также передать привет нашим друзьям Ване и Марине. Желаем всем хорошего вечера, отличного настроения, приятного отдыха и хорошо посидеть в теплой компании. Спасибо за любимую музыку и прекрасное настроение. Все, друзья, стол заказов на русском завершается. Меня зовут Артем Сорокин. Обязательно встретимся в следующем часе. Я еще никуда не ухожу, готов поставить для вас лучшие любимые песни.

0: новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по часам, и мои глаза опять облезят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Пределы разрешенной скорости повысят на трех трассах. В Автодоре заявили газете «Коммерсант», что уже в конце нынешнего года максимальную скорость увеличат на участках Тавриды в Крыму до 110 км в час. Также это коснется трассы М3 Украины и М4 Дон. Сейчас разрешено устанавливать лимит 130 км в час по решению владельца дороги и ГИБДД. Но по факту это делает только Автодор. Регионы менять разрешенную скорость не спешат. В Госдуме рассказали о внедрении универсального QR-кода для покупателей. С предстоящего сентября его можно будет использовать при безналичной оплате в магазинах и кафе. В Думском комитете по малому и среднему предпринимательству заявили ТАСС, что это будет удобно для граждан и снизит издержки для бизнеса. Сейчас на одной кассе могут размещаться QR-коды от нескольких банков. Минздрав утвердил новый перечень медицинских должностей. Из него убрали 16 специальностей, добавили 11 новых. С предстоящего сентября появится врач по медицине здорового долголетия, врач физической медицины, медицинский логопед, психолог и нутрициолог. Некоторые направления будут исключаться постепенно. Через 2 года из списка вычеркнут вирусологов и паразитологов, хотя ранее принятые специалисты продолжат работать до определенного срока. Каждый пятый опрошенный подросток планирует этим летом отдыхать в своем регионе и ничего не делать. По данным ТАСС, около 30% отправятся в путешествие с родителями. Четверть старшеклассников хотят провести время с друзьями. Еще 15% собираются подрабатывать во время летних каникул. Заниматься учебой и готовиться к экзаменам планирует каждый десятый респондент. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

конца весны у нас чуть меньше часа, 31 мая на календаре. Ровно 115 лет назад, 31 мая 1911 года, случилось событие, которое потом станет известным на всю планету. Был спущен на воду британский трансатлантический лайнер «Титаник». Да, это случилось 31 мая 1911 года. Как бы в преддверии лета спустили на воду «Титаник», и если сравнивать лето с таким кораблем, пусть этот наш корабль под названием «Лето-2026» не сталкивается с айсбергами, друзья, и все лето пройдет с добром, с хорошей погодой, обязательно с хорошими новостями, которых мы очень все ждем, и вы понимаете, о чем я говорю. Короче говоря, хороших новостей, пусть они будут обязательно, и хорошие новости для вас лично.

это точно. Чем ближе ночь, тем мысли лезет в голову все больше и больше. Ну, таково свойство ночи. Я думаю, ничего опять не придумаю. Как там в новой песне у Ирины Дубцовой? Память, прекрати мне спамить. Хорошая мысль. И вот она, мне кажется, применима каждому в жизни. Друзья, я предлагаю вот воскресным вечером сейчас попытаться ни о чем не думать. Утро вечером мудренее, как там говорили наши мудрые предки. Последуем этому совету, прекратим мысленный процесс внутри головы и просто расслабимся, настроимся на хорошую неделю, на лето, оно уже скоро, и на лучшие любимые песни. Русское радио с вами.

не только Вика, а еще с днем рождения Наташа. Сегодня день рождения у Наташи Королевой, кстати говоря, советская российская певица, заслуженная артистка России. С днем рождения мы ее поздравляем. А еще с днем рождения Владимиру Кузьмину, композитору, певцу, сегодня 71. Поздравляем с днем рождения. Именины отмечают в последний день весны Павел, Семен, Кристина, Юлия, Андрей, Денис, Петр, Александра и Клавдия. Всем хорошего лета наступающего, всем именинникам. Русское радио вместе с вами в продолжении Five's the Family.

0: Ну, давайте хоть немного про Францию, раз «Люби меня по-французски». Вот, оказывается, лето во Франции, оно, в общем-то, предназначено для пикников. Эта традиция уходит корнями в Средневековье, а после Великой Французской революции пикники стали доступны для всех граждан, так как парки и сады, ранее бывшие королевскими, открылись для публики. Но у нас, безусловно, тоже есть традиция пикников с выездом на природу, и уверен, чего нет точно во Франции, так это наших мангалов. Я уверен, летом этого будет очень много. А что будет еще, спрошу у Ильи Крылова. Илья, привет.
1: Привет, Артем. Лето. Это время самых сочных сладких фруктов, да, самых малиновых закатов и таких же малиновых рассветов. Ночь короткая, день длинный, красота, и скоро лето наступит, вот буквально через несколько минут уже по московскому
0: времени. Точно, мы со слушателями считаем, сколько тут остается часов и минут. Знаешь, возникает желание поставить раскладушку где-нибудь в саду, да, и вообще не заходить.
1: Это вот, знаешь, момент, когда мы считаем, сколько минут до наступления Нового года, так и до наступления лета.
0: Абсолютно точно. Сколько мы ждали, мучились, зима, эти сугробы огромные, которые никак не таяли. Все, друзья, наступает лето через 15 минут по московскому времени, а где-то уже наступило. Вам хорошего лета, его начинает Илья Крылов.
1: С удовольствием, с летом!
2: Артем Сорокин.

0: Новая песня на русском. Память, прекрати мне
1: спать, виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 10% к концу года. Однако в Думском комитете по финансовому рынку заявили ТАСС, что нынешний инфляционный процесс пока не позволяет Центробанку резко смягчать денежно-кредитную политику. Тем не менее, текущая динамика цен дает основания для более решительного шага. По словам депутатов, на ближайшем заседании в середине июня регулятор мог бы опустить ставку сразу на 1% до 13,5% годовых. Социальный фонд сегодня начнет принимать заявления на семейную выплату. Подать документы можно через сайт госуслуг. В Министерстве труда заявили, что при назначении меры поддержки дополнительные справки не потребуются в большинстве случаев. Уплаченный в прошлом году налог будет пересчитан по ставке 6%. Разницу соцфонд вернет единым платежом. На выплату имеют право родители двух и более детей. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума в регионе проживания. Сегодня стартует основной этап единого государственного экзамена. В первый день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. ЕГЭ по русскому языку состоится в четверг, а по математике – в следующий понедельник. Всего зарегистрировано 750 тысяч участников. Пересдачу одного из предметов по выбору назначили на 8 и 9 июля. В Москве до утра ожидается туман. Будет видимость от 200 до 500 метров, заявили в столичном комплексе городского хозяйства. Автомобилистов призвали быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Ранее в гидрометцентре сообщили, что в Москве началось постепенное потепление. В течение недели температура в дневные часы будет повышаться до 27 градусов. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Говорить про любовь можно теперь и день, и ночь, сутки напролет, потому что лето прежде всего связано с любовью и нашими любимыми, с которыми так хочется провести это прекрасное время года только вдвоем, где-то на море или на даче, да даже вот, знаете, посетить ночью кинотеатр под открытым небом, посмотреть какой-нибудь самый классный фильм, накрывшись пледом в обнимочку с попкорном в руках. В общем, была бы фантазия, как провести это лето, а оно лето уже здесь. Начинаем первую летнюю ночь 2026-го, а с кем-то из вас я уже встречаю первое летнее утро. У нас 1 июня на календаре. Всем большой привет, страна огромная. Пусть этим летом у нас все будет хорошо.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Что-то уходит, что-то приходит, а что-то остается и было с нами всегда. Вот, например, лето. С одной стороны, оно пришло сегодня, вот наступило. С другой стороны, оно лето никуда не уходило, всегда было у нас в душе. А в песнях русского радио вообще лето круглый год. Ну, а сейчас особенно. Это докажут Дима Билан, Стас Костюшкин и Настасья Самбурская. И слово «елки», пусть она впустит правильную музыку в нашу жизнь. Музыку лета.
2: Давай ты

Вот всегда так, когда мы уже ничего не ждем с вами, расслабились, никакого подвоха не чувствуем, или наоборот, маны небесные, как тут же с нами что-то начинает происходить. И все внимание нам, как под прожектором стоим, не знаю, конечно, как такое нравится или не нравится вам, я вот думаю, все своим чередом должно идти без резких движений, то в одну сторону, то в другую. Мы с вами строим жизнь по кирпичику, одно к одному, одно за другим, и всему в нашей жизни обязательно должно быть место и время, иначе все это зря.

0: И лето, которое сегодня наступило у нас, как раз вот и состоит из таких мгновений, как бусинки на ниточку. Будем их нанизывать, и потом любоваться этим летним украшением всю осень и зиму до следующего лета. Ну, а пока отмечаем 1 июня, и помимо летнего старта, сегодня в нашей стране еще один праздник отмечается – День защиты детей. Давайте малышню нашу любить, больше хвалить, конфеты вкусные им покупать и меньше ругать. Дети такие восприимчивые, обидчивые. Ну, если только за дело такой серьезный-серьезный проступок доставать кнут. А так всем как можно больше вкусных пряников.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: 1:21 в Москве. Большой летний привет всем, кто не спит и даже не думает, даже не собирается спать, несмотря на то, чтобы как бы понедельник и как бы утром на работу. Какой тут сон, да, когда такой летний музыкальный перезвон на русском. Скоро будем танцевать под классную песню Николая Баскова. Джиган появится, Виагра. Ну, а прямо сейчас вместе с Мотом и Зиверт мы желаем попутного летнего ветра в ваши паруса. Поплыли и полетели дальше.

Ждать, конечно же, надо. И вы ждете, да, и своего, конечно же, дождетесь. И чудо, и счастье, и стола заказов на русском радио. И ждать стола осталось буквально минут так 19, а потом на полную катушку будем общаться. Пишите на 8-916-003-105-7, номер русского, заходите во все мессенджеры наши, пользуйтесь официальными группами в Одноклассниках и ВК. Я, Илья Крылов, всем помогу, передам все ваши приветы и поздравляю. Поздравлю в том числе и с первым днем лета.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Дамы и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А вот и он, первый летний стол заказов 1 июня, только на русском радио. Я, Крылов Илья, всех вас приветствую, приглашаю пообщаться. На все про все у нас ровно один час, так что поторопитесь, пожалуйста, пишите на 8-916-003-105-7, заходите в ВКонтакте, Одноклассники Русского. Кристина Алексеева, автор первого сообщения нашей программы. Доброй ночи, русское радио. И Илья, здрасте. Из города Барнаула передаю большой привет всем слушателям русского радио, тем, кто не спит. Поздравляю всех с наступившим долгожданным летом. Всем хорошей недели, прекрасного солнечного настроения и замечательного лета. Дальше от Татьяны Семеновны. Большой привет всем бойцам, кто защищает Родину. Ребята, держитесь, мы в вас верим, мы с вами. Здравствуйте, любимое русское радио. Большой привет пекарне «Салфетка» в Апшеронске. Тане, Ане, Насте, хорошей смены. Пожелайте подпись Анастасии. Давайте еще раз напомню вам номер, на который нужно прямо сейчас отправлять свои приветы и поздравления. 8-916-003-105-7. Пишите во все мессенджеры русского радио. Заходите в «Контакт» русского, в «Одноклассники». Везде мы вам рады.
0: На русском радио «Стол заказов».

Ну, а мои руки держат ваши письма, и вот что пришло в стол заказов на русское. Доброй ночи, Илья, пишет Кирилл из Казани. Передаю большой привет всем родным в Барнаул, в Казань, в Москву. Я не сплю. Встречаю это лето на волнах русского радио. Передаю большой привет любимому 7-му Б-классу. Илья, тебе отличного эфира, а всей стране жаркого, крутого и незабываемого лета. Кирилл, да будет так, с ваших слов. Пусть всегда этим летом у всех все будет хорошо. Здравствуйте, любимое русское радио. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою женушку Марию Николаевну Смирнову из Нижегородской области. Маша, я тебя очень сильно люблю, просто обожаю. Подпись «Муж Дмитрий».

0: Русского радио.
1: Так, продолжаем программу дальше. Не забывайте наш номер 8-916-003-105-7. И вижу все ваши сообщения в ВК и Одноклассниках Русского радио. Меня зовут Илья Крылов. Всем большой летний салют. Здравствуйте, Русское радио. Большой привет коллеге Анастасии, ее напарнику Алексею. Хочу пожелать успехов в поставленной цели, оптимизма и побольше ресурсов, чтобы было больше солнечных дней и лето прошло ярко. Так, кто нам пишет? Зарина пишет. Привет, Илья, с наступлением лета. Спасибо, Зарина, Русское радио, вам большое.

0: Сначала дело сделаем, а потом и к морю красиво поедем. Можно после работы или экзаменов. Доброе утро, Русское радио. Хотелось бы всех поздравить с началом лета, с Днем защиты детей, с первым экзаменом ЕГЭ по литературе у моей любимой доченьки Анечки. Пожелайте ей ни пуха, ни пера. Желаем мы знаходки. Экзамен начнется через час. Оксана написала. Оксана, вашу Анечку ругаем, ругаем сильно-сильно. ЕГЭ по литературе сдаст она. Хорошо, все будет хорошо. Доброе утро, Русское радио. Большой привет Анастасии Андреевне Гибадулиной. Я ее очень сильно люблю, написал Николай. Дальше вот такое послание. Вижу: медведь, люблю до слез. Точка, медведица. Ого, какие страсти у нас в первый день лета здесь на Русском радио. Дальше из Иркутска привет. Дочку Настю Самарину поздравляем с первым рабочим днем. Успехов тебе, родная. Ты совсем уже взрослая, твои родители. Передайте приветик Александру Анатольевичу и Татьяне Матвеевне Ростовой из поселка Пушкино. Илья Плис. Да всегда, пожалуйста, обращайтесь. 8-916-003-105-7. Продолжаем нашу программу.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А у нас летнее время приветов и поздравлений. Посмотрите на календарь, если не видели, если забыли. 1 июня, первый день лета. Отмечаю вместе с вами я, Крылов Илья. Доброй ночи, Илья, с первым июньским днем всех. Вот оно, наше долгожданное лето. Пусть оно будет замечательным, незабываемым, солнечным, принесет нам много радостных моментов. Вам, симпатичный Илья, отличного эфира, много хорошей музыки, написала Елена из Екатеринбурга. Лен, спасибо огромное. Взаимно. Пусть и вам лето тоже что-то хорошее принесет в жизнь. Елена Лебедева продолжает. Доброй ночи, Русское радио. Поздравляю всех детей по возрасту, а также взрослых, кто ребенок в душе и теле, в том числе меня, с Днем защиты детей. Вы знаете, я тоже такой вот взрослый ребенок. Мне кажется, каждому взрослому человеку надо оставаться ребенком. Так и жить проще, и лучше. Димасик из Костомукши, такая подпись. Доброй ночи. Передайте огромный привет Дине Ванюхиной и скажите, я тебя люблю. Дальше большой привет из Уфы летит от Ильи Емельянова, Анюте, Коле, Саше, всем здоровья. И Иван свою супругу Наталью любит сильно-сильно. Если вы тоже кого-то любите, пишите ВКонтакте «Одноклассниках Русского» и на номер 8-916-003-105-7.
0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

Потерять, тем более летом, берегите, не теряйте и не теряйте время стола заказов. Скорее пишите на 8-916-003-105,7 и не забывайте про контакт с одноклассниками Русского радио. Я, Крылов Илья, все передам, все отправлю. И сейчас это делаю. Передаю привет Анне и Андрею из поселка Пограничный от Ивана. Хочу передать привет своей сестренке Але, ждем тебя в гости, давно не виделись, скорее приезжай, написал Андрей. Дальше привет всем слушателям, хочу передать привет мужу Дмитрию от Анифе, какое имя красивое, я тебя люблю. Жена Света пишет, я передаю привет из Приморского края своему мужу Игорю Игнатьеву, я его очень сильно обожаю.

0: Нереальная летняя ночь на русском радио, а где-то и нереальное летнее утро. И спасибо песням любимым и вам, вашим приветом за это настроение. Брату Дмитрию, Наталье Ростовым приветик. Любимому племяшке Захарке тоже приветик в столе заказов на русском радио. Спасибо вам, написал Алекс. Вам, Алекс, тоже спасибо. Надежда из Германии продолжает. Большой привет передаю любимому мужу Алексею, нашим любимым девочкам Виктории и Веронике, родителям, бабушке, брату Виктору, его семье, друзьям, всем родным и близким. Я вас очень сильно люблю, рада и благодарна, что вы есть в моей жизни. Всех с первым днем лета. Здравствуйте, Русское радио. Большой привет вам из Тирасполя. Большой пламенный себе любимый и любимой дочке Кире. Я тебя люблю, твоя мама. Из Сочи вижу послание от Евгения. Александра Сазонова мы сейчас будем поздравлять с днем рождения. Пожелания такие. Здоровья, радости и много-много денежек в кармане.
1: На русском радио «Стол заказов».

0: 2:48 в Москве, ну вот и все. Друзья, пришло время завершать этот стол заказов. Привет, Русское радио. Хочу передать привет любимкам своей, маме Ирине, папе Алексею, бабушке Наташе, а также котику Алексу. Я вас обожаю. От неповторимой Катюши из Москвы было это послание. Дальше летит привет коллегам Триеста с наилучшими пожеланиями. Кирилл Серебряков из города Пензы. Доброй ночи, большой привет жене Карине и сыночку Марку. Папа вас сильно любит и скоро приедет домой. Очень-очень по вам я соскучился. Это был Денис Балашов на Русском радио в столе заказов. И вот такое послание я еще вижу. Ирина пишет. Бригадир ночной смены, между прочим, лаборатории ОТК «Волгоград». Итак, Ирина передает привет своим девчонкам прекрасным. Хорошего настроения желает. Еще чуть-чуть, пишет Ира. И домой. Просьба поставить бодрящую песню. Спасибо. Девчонки и мальчишки тоже. Взбодрим обязательно вас. Слушайте дальше наш русскородийный эфир летний. И, конечно же, улыбайтесь, и все будет хорошо. Я, Илья Крылов, остаюсь у микрофона. Еще буду много-много часов, аж до 7:00 по Москве с вами.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.